0: каждую неделю на новом радио.
1: Всем привет, это главный чарт отчизны.
2: Высшая лига нового радио.
1: С вами Роман Емельянов
2: и Макс Астахов.
1: Поехали!
0: Четверг, 16.00, премьера. В воскресенье в это же время повтор. Голосуй за любимый трек на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Только на новом радио. Реклама. Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
3: Я вот прям вижу себя подружкой-невестой.
0: Новый сезон мелодрам.
4: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
0: Скажи счастью «да».
5: Ты выйдешь за меня замуж?
4: Да.
0: Новый сезон мелодрам. Завтра в 19.00 на «Домашнем». 16+.
6: А тебе нравятся корейцы, японцы или китайцы?
7: Ты в своем уме?
0: И она уйдет, так и не узнав, что ты имел в виду автомобиль. Илан Авто. Привезем автомобиль из Японии, Китая и Южной Кореи в кратчайшие сроки. Нет скрытых комиссий и низкие цены за качество. Илан Авто. Автомобили в наличии и под заказ. 200-2080.
8: О, Илан Авто. Город Красноярск, улица Красной Армии, дом 20А. ОГРН 119-246-803-1832.
9: Александр Петров снова зажигает огни легендарного Форда. Новые звезды уже готовы к испытаниям. Форд. Возвращение легенды. Новый сезон.

0: скоро здесь может появиться суперновинка. И, возможно, именно твоя песня.
1: Новое радио представляет 9-й сезон конкурса новой музыки исполнителей «Музыкастинг».

Главный приз – контракт с лейблом, выпуск сингла и его ротация на новом радио. Музыкастинг. Твой трамплин в шоу-биз. Онлайн-отбор завершается. Отправь заявку на mus.newradio.ru.

0: По данным Яндекс.Погоды, сегодня, воскресенье 6 сентября, в Красноярске малооблачно, днем плюс 19, ночью плюс 5. Ветер северо-восточный 2,7 метров в секунду.
1: Спонсор выпуска ООО «СЗ ДСК 2010».
2: Меня зовут Полина. Я живу в Соцветии. Я знаю рецепт семейного счастья. С бабушкой мы готовим яблочный пирог. Дедушка рассказывает много историй. Кстати, они тоже живут в Соцветии. Ведь рядом любимая дача. Поэтому у нас есть время, чтобы собираться вместе.
3: Эко-кварталы Соцветия. Главный ингредиент семейного счастья.
4: Телефон 215-50-09. Группа строительной компании АРС. ООО «Специализированный застройщик ДСК 2010». Проектная декларация на nash.com.rf.
5: Реклама. Вы семья с двумя детьми? Тогда вы точно знаете, как важно, чтобы у каждого из них было свое пространство. Наш вариант для вас. Четырехкомнатная, 69 квадратов. На сдаче. Три отдельные спальни и уютная еврогостиная. Мини-район Калина Долина от Арбан. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ» компания Арбан. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf и arban.ru.
6: Шоу, где характер решает все.
7: Вставай, вставай!
6: Новый юбилейный сезон главного спортивного шоу на СТС «Супер-ниндзя».
7: Да!
6: Болей за Красноярск. Сегодня в 17:00. Для лиц старше 16 лет.
5: Лесной мини-район «Витапарк». Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича. Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор есть. Подземный паркинг в наличии. А еще прямо во дворе Арбан строит настоящий муниципальный детский сад. Лесной мини-район «Витапарк». Настоящая жизнь в настоящем лесу. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ ДСК Арбан». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.

Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33. Слушай.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS-77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

Реклама. Вы все еще ищете лучшую квартиру для семьи? А ведь не за горами 1 октября, а за ними угроза отмены льготной семейной ипотеки. Заходите на сайт Arbon, выбирайте квартиру, а мы быстро и бесплатно оформим вам ипотеку. Звоните 205 15 15. И не забудьте заглянуть на arbon.ru в раздел «Акции». АО «СЗ Арбон». Проектная декларация наш.дом.рф. Изучите все условия кредита на сайте ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Всем привет, это Джакалин.
1: С вами Полина Гагарина.
2: Это Сергей Жуков, группа «Руки вверх».
3: Это Эльвира Тен.
4: Это Филатов и Кэрос на новом радио.
5: Всем привет, это группа «Астудио».
6: Всем привет, это Ваня Дмитренко.
7: Это Ханна.
8: С вами Джиган.
9: Всем привет от группы «Пицца».
10: Слушай новое радио.
11: Привет всем, это Сергей Лазарев.
12: С вами Мария Краймбрэй.
13: С вами Тима Белорусских.
14: С вами Лена Темникова.
15: Мы группа «Би-2».
16: Новое.
17: С тобой Даня Нилетто.
18: Это «Звонки».
19: Всем привет, это Мэри Гуд.
20: Магали Бреймави.
21: Меня зовут Ёлка.
22: С вами Джонни.
23: С вами Анна Плетнева. И да пребудет с нами хорошая погода.
24: Новое радио. Присоединяйся погромче.
25: newradio.ru.
26: Супер хиты. Новое. Супер новое.

0: Новое на новом.
1: Всем привет, с вами Джонни и Клава Кока.
2: Слушайте нашу новую совместную песню «Журавли» на новом радио.
3: Всем приятного прослушивания.
2: Приятного прослушивания.

0: Фреш Ток.
1: Каждую пятницу в 12. Новая Ивыка музыка выжимают самый сок.
0: Фреш Ток.
1: Супер новинки, чарты ВК музыки, новости и комментарии артистов, анонсы концертов, эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК музыки Сергей Мудрик.
0: Не пропусти Фреш Ток.
1: Фреш Ток. Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11:00.

0: По данным Яндекс.Погоды, сегодня, воскресенье 6 сентября, в Красноярске малооблачно, днем плюс 19, ночью плюс 5. Ветер северо-восточный 2,7 метров в секунду.
1: Реклама. Телеканал СТС представляет. Все премьеры сериалов осени в 8 вечера на СТС. Для лиц старше 16 лет.

0: сентября.
1: Акция действует 12 сентября. Только по бонусной карте. Подробности уточняйте у продавцов-консультантов.
2: Готовая двухкомнатная. В лофт-районе Портовый. 69 квадратов. С классической отдельно выделенной кухней. Лофт-район Портовый от Арбан. Важно правильно выбрать место. Подробности 205-15-15. Застройщик АО СЗ Арбан. Дома сданы.

0: это мы.
1: Всем привет, это Зиверт.
2: Всем салют, это PLC.
3: Это DJ Smash.
4: Это Настя Кудри.
5: Это Саня СТ.
6: Это Эльвира Т.
7: Всем привет, с вами Айова.
8: С вами Леша Свит.
9: С вами Лена Темникова.
10: Всем привет, с вами Хамалиновый.
11: С вами Клава Кок.
12: С вами Гаязов Бразер.
0: Новое радио. Присоединяйся погромче. Юрадио.ру.

0: новое радио превращается в выходное.
1: Салют, я Макс Астахов. Твои выходные больше не будут прежними. Музыка, шутки, гости — все теперь

0: Я работаю,
1: а ты отдыхаешь.
2: Реклама.
3: Меня зовут Полина. Я живу в соцветии. И знаю рецепт семейного счастья. С бабушкой мы готовим яблочный пирог. Дедушка рассказывает много историй. Кстати, они тоже живут в соцветии. Ведь рядом любимая дача. Поэтому у нас есть время, чтобы собираться вместе.
2: Эко-кварталы соцветия. Главный ингредиент семейного счастья.
4: Телефон 215-5009. Группа строительной компании АРС. ООО «Специализированный застройщик» ДСК-2010. Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Алло, привет! Я такое узнала. Чтобы осень стала особенной, ничего не планируй на вечер. Ведь по будням в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. «Мама в 16», «Маменькин сынок», «Дорогая, я забил» и эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю и пусть все дела подождут.
6: Для зрителей старше 16 лет.
7: Время не остановишь. Кажется, только вчера мы анонсировали начало строительства жилого мини-района «Калина-долина». А уже этой осенью первые 3 дома этого современного комплекса на берегу реки Бугач будут сданы. 2-, 3- и 4-комнатные квартиры ждут своих новоселов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15.
8: Застройщик ООО «СЗ» компания «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.
9: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
10: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
9: Новый сезон мелодрам.
11: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
9: Скажи счастью «да».
12: Ты выйдешь за меня замуж?
11: Да.
9: Новый сезон мелодрам. Завтра в 19.00 на «Домашнем». 16+.
7: Двухкомнатная в лесном мини-районе «Витапарк». 55, 60 или даже 77 квадратов. Какая нужна вам? Более 20 видов уникальных планировок двухкомнатных квартир от архитектурной лаборатории «Арбан». С эркерами, гардеробными, лондри, с видом на лес с многовековыми соснами или на природный двор. Вы точно найдете свою двухкомнатную. Звоните 205-15-15 и выбирайте.

0: на новом радио.
1: Какой ужас.
0: Смиритесь. Реклама.
2: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6. Готов к любым приключениям. Полный привод. Турбомотор 1,6 литра. Полностью независимая подвеска. Высокий клиренс. Вместительный багажник с электроприводом. И большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом. Уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
3: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelandrus.ru.

0: По данным Яндекс.Погоды, сегодня, воскресенье 6 сентября, в Красноярске малооблачно, днем плюс 19, ночью плюс 5. Ветер северо-восточный 2,7 метров в секунду.
1: Спонсор выпуска ООО СЗ ДСК 2010.
2: Меня зовут Полина. Я живу в соцветии. Я знаю рецепт семейного счастья. С бабушкой мы готовим яблочный пирог. Дедушка рассказывает много историй. Кстати, они тоже живут в соцветии. Ведь рядом любимая дача. Поэтому у нас есть время, чтобы собираться вместе.
3: Эко-кварталы соцветия. Главный ингредиент семейного счастья.
4: Телефон 215-50-09. Группа строительной компании АРС. ООО специализированный застройщик ДСК 2010. Проектная декларация на наш.ком.рф.
5: Реклама. Вы все еще ищете лучшую квартиру для семьи? А ведь не за горами 1 октября, а за ними угроза отмены льготной семейной ипотеки. Заходите на сайт Arbon, выбирайте квартиру, а мы быстро и бесплатно оформим вам ипотеку. Звоните 205 15 15. И не забудьте заглянуть на arbon.ru в раздел «Акции». АО «СЗ Арбан». Проектная декларация наш.дом.рф. Изучите все условия кредита на сайте ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: К нам приезжают с большими целями и ни в чем себе не отказывают. Продать авто выгодно и легко в автосалоне «Авторум». Возьмем ваш автомобиль на комиссионную продажу. Большой и теплый шоурум. Быстрая оценка по рыночной цене, пока вы пьете чай в уютной зоне ожидания. Большая клиентская база и опытные менеджеры. Найдем вам покупателя за считанные дни. Собственный автотехцентр. Все виды автокредитования. Для ваших больших целей автосалон «Авторум». Адрес Шахтеров 51. Звоните 2-509-35.
7: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: стакан в груди.
1: У каждого есть тот самый трек, который расскажет о тебе больше, чем ты сам.
2: И мы решили проверить это на ведущих нового радио. Калинин, Райтраун, Эви и Никита Никитин – главные подозреваемые. Они выбирают треки, блефуют, путают с

0: нами на YouTube, ВК Видео и Рутьюб Нового Радио. И если вдруг узнаешь свой трек, мы никому не скажем. Реклама.
1: Шоу, где характер решает все.
2: Вставай, вставай!
1: Новый юбилейный сезон главного спортивного шоу на СТС «Супер-ниндзя».
2: Да!
1: Болей за Красноярск. Сегодня в 17:00. Для лиц старше 16 лет.
3: Давно не ел сочное мясо? Пора зайти и попробовать обновленное меню в Good Food пабах «Залечь на дно» в Брюгге и Гамбург. Тартар из оленины, томленое колено быка, брискет. Ждем по адресу. Авиаторов 50, Сурикова 12/6.
4: Каждый вторник. Возвращение нашумевшего реалити на телеканале Ю, в котором жены чувствуют себя лишними. И проблема не в том, что мужья не любят своих жен. Проблема в том, что они очень сильно любят своих мам.
5: Мама такая мягкая, спокойная, с ней так уютно.
4: «Маменькин сынок». Новый сезон. Каждый вторник в 6 вечера.
6: Мой сын никуда не поедет от меня.
4: На телеканале Ю. Для зрителей старше 16.

0: своих людей.
1: Заказывай в приложении Суши Сел.
2: ИП Тюмина Екатерина Александровна, город Красноярск, ОГРНП 316-246-800-577-71.
3: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
4: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
3: Новый сезон мелодрам.
5: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
3: Скажи счастью «да».
6: Ты выйдешь за меня замуж?
5: Да.
3: Новый сезон мелодрам. Завтра в 19.00 на «Домашнем». 16+.
7: Хочешь удивить? Подарок на любой случай всего за 2 минуты. Электронный сертификат в стрелковый клуб «Бункер 919». Просто и быстро. 9 галерей, движущиеся мишени, опытные инструкторы. Застрели свою скуку. Заходи на «Бункер919.ру» и получи сертификат. Звони 230-919.
2: ООО «Тирснеггер», УГРН 117-246-801-9503. Красноярский край, город Красноярск, улица Ломоносова, 7.

0: По данным Яндекс.Погоды, сегодня, воскресенье 6 сентября, в Красноярске малооблачно. Днем плюс 19, ночью плюс 5. Ветер северо-восточный 2,7 метров в секунду.
1: Реклама. В Красноярском крае женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 могут заниматься спортом абсолютно бесплатно. Плавание, акваэробика, йога, тренажерный зал, фитнес, групповые или индивидуальные тренировки. Выбор за вами. Занятия проходят на спортивных объектах Красноярска, Ачинска, Боготола, Железногорска, Лесосибирска, Назарова, Норильска, а также поселков Солнечный и Снежногорск. Программа социальных спортивных сертификатов – часть движения «Сибирское долголетие», инициированного губернатором Красноярского края Михаилом Котюковым. Проект реализуется по нацпроекту «Семья». Заявления принимаются до 5 ноября на региональном портале госуслуг.
2: Кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Полная стоимость кредита от 6,768% до 7,396%. Изучите все условия кредита, включая информацию о возможных дополнительных расходах на сайте sberbank.ru в разделе «Семейная ипотека». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Возможность, которая случается один раз и в самый нужный момент.
4: Только сейчас семейная ипотека 3,5% в жилых кварталах Нововилова, Три Клена. Да-да, всего 3,5%.
3: Три Клена. Дом, в котором начинается новая история семьи. Ключи уже в этом году.
4: Отдел продаж Сиблидер 215-20-40. Жилые кварталы Три Клена, дом номер один.
5: Застройщик ООО «Специализированный застройщик СБ-Лидер». Проектная декларация наш.дом.рф. Подробнее на сайте siblider.ru.
6: Александр Петров снова зажигает огни легендарного Форда.
7: Погнали!
6: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Форд. Возвращение легенды. Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.

я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

0: femme like you pour m'emmener au bout du monde, une femme like you.
1: Большая музыка начинается с одного трека, с одного решения – заявить о себе. Новое радио и Zion Music продолжают прием заявок на 9-й сезон конкурса новой музыки и исполнителей «Музыкастинг». Победитель получает запись и релиз сингла, ротацию в эфире нового радио, выступление на крупнейших фестивалях и многое другое. Это реальный шанс попасть в высшую лигу. Загружай свой трек на muz.newradio.ru. Пора звучать по-новому. Эксклюзивный партнер конкурса ВК-Видео. Реклама. Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
2: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
1: Новый сезон мелодрам.
3: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
1: Скажи счастью «да».
4: Ты выйдешь за меня замуж?
3: Да.
1: Новый сезон мелодрам. Завтра в 19.00 на «Домашнем». 16+.
5: Давно не ел сочное мясо? Пора зайти и попробовать обновленное меню в Good Food Pub'ах «Залечь на дно» в Брюгге и Гамбург. Тартар из оленины. Там «Зеленое колено быка», «Брискет». Ждем по адресу. Авиаторов 50, Сурикова 12, дробь 6.
1: Телеканал СТС представляет. Все премьеры сериалов осени в 8 вечера на СТС. Для лиц старше 16 лет.
6: А тебе нравятся корейцы, японцы или китайцы?
7: Ты в своем уме?
8: И она уйдет, так и не узнав, что ты имел в виду автомобиль.
1: Илан Авто. Привезем автомобиль из Японии, Китая и Южной Кореи в кратчайшие сроки. Нет скрытых комиссий и низкие цены за качество. Илан Авто. Автомобили в наличии и под заказ. 200-2080.
9: О, Илан Авто. Город Красноярск, улица Красной Армии, дом 20А. ОГРН 119-246-803-1832.
10: Лесной мини-район Витапарк. Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича. Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор есть. Подземный паркинг в наличии. А еще прямо во дворе Арбан строит настоящий муниципальный детский сад. Лесной мини-район Витапарк. Настоящая жизнь в настоящем лесу. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: К нам приезжают с большими целями и ни в чем себе не отказывают.

0: от создателя нового радио. Высшая лига. Фирменный чарт станции и главный музыкальный ориентир. Каждую неделю на новом радио.
1: Всем привет, это главный чарт отчизны.
2: Высшая лига нового радио.
1: С вами Роман Емельянов
2: и Макс Астахов.
1: Поехали!
0: Четверг, 16.00, премьера. В воскресенье в это же время повтор. Голосуй за любимый трек на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Только на новом радио.

0: По данным Яндекс.Погоды, сегодня, воскресенье 6 сентября, в Красноярске малооблачно, днем плюс 19, ночью плюс 5. Ветер северо-восточный 2,7 метра в секунду.
1: Спонсор выпуска ООО «СЗ ДСК 2010».
2: Меня зовут Полина. Я живу в соцвете. Я знаю рецепт семейного счастья. С бабушкой мы готовим яблочный пирог. Дедушка рассказывает много историй. Кстати, они тоже живут в соцвете. Ведь рядом любимая дача. Поэтому у нас есть время, чтобы собираться вместе.
3: Эко-кварталы соцветия. Главный ингредиент семейного счастья.
4: Телефон 215-50-09. Группа строительной компании «Арс». ООО «Специализированный застройщик ДСК 2010». Проектная декларация на наш.рф.
5: Реклама. Шоу, где характер решает все.
6: Вставай, вставай!
5: Новый юбилейный сезон главного спортивного шоу на СТС «Супер Ниндзя».
6: Да!
5: Болей за Красноярск. Сегодня в 17:00. Для лиц старше 16 лет.
7: Вы семья с двумя детьми? Тогда вы точно знаете, как важно, чтобы у каждого из них было свое пространство. Наш вариант для вас. Четырехкомнатная, 69 квадратов. На сдаче. Три отдельные спальни и уютные. Уютная еврогостиная. Мини-район Калина Долина от Арбан. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ» компания Арбан. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.

0: Заказывай в приложении Суши Сел.
1: Ибатимина Екатерина Александровна, город Красноярск, ОГРНП 316-246-800-577-71.
2: Рекламная служба нового радио в Красноярске 263-88-33.

0: Fresh Talk.
1: Каждую пятницу в 12. Новая и ВК музыка выжимают самый сок.
0: Fresh Talk.
1: Супер новинки, чарты ВК музыки, новости и комментарии артистов, анонсы концертов, эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК музыки Сергей Мудрик.
0: Не пропусти Fresh Talk.
1: Fresh Talk. Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11:00 на новом радио.
2: Реклама. Вы все еще ищете лучшую квартиру для семьи? А ведь не за горами 1 октября, а за ними угроза отмены льготной семейной ипотеки. Заходите на сайт Arbon, выбирайте квартиру, а мы быстро и бесплатно оформим вам ипотеку. Звоните 205 15 15. И не забудьте заглянуть на arbon.ru в раздел «Акции». АО «СЗ Арбан». Проектная декларация наш.дом.рф. Изучите все условия кредита на сайте ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
4: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
3: Новый сезон мелодрам.
5: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
3: Скажи счастью «да».
6: Ты выйдешь за меня замуж?
5: Да.
3: Новый сезон мелодрам. Завтра в 19:00 на «Домашнем». 16+.
7: Уроки новосела от Арбан. Предположим, вы уже определились с бюджетом своей будущей квартиры и даже выбрали свой ЖК или свой вариант. Но, согласитесь, выбор планировки – это очень сложный вопрос. Лофт-район «Портовый». Готовая трехкомнатная в 78 квадратов с витражным эркером в гостиной или спальне. Одна площадь – множество решений. А какую квартиру выберете вы?
8: Подробности 205-15-15. АО «СЗ Арбан». Дома сданы.
9: Александр Петров снова зажигает огни легендарного «Форда».
10: Погнали!
9: Новые звезды уже готовы к испытаниям. «Форд. Возвращение легенды». Новый сезон с 13 сентября в 21:00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
11: Просторные квартиры для счастливой семьи. В лесном мини-районе «Вита-парк». 18 видов трех- и четырехкомнатных квартир. От 64 до 120 квадратов. С мастер-спальнями, эркерами, французскими. С узкими окнами, ваннами с окном, гардеробными и лондри. И все это в собственном настоящем лесу. Звоните 205-15-15.
8: Застройщик ООО «СГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
12: Хочешь удивить? Подарок на любой случай всего за 2 минуты. Электронный сертификат в стрелковый клуб «Бункер-9».

0: Ребята, что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, который лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
2: Новая серия каждую пятницу.
3: Реклама. Реклама.
4: Шапку надень, с незнакомцами не разговаривай, куда не надо, не ходи. Что попало, не смотри.
5: Доверьте вопросы безопасности МТС Джуниор. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Джуниор. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
6: Тариф МТС Джуниор или МТС Джуниор Плюс включены сервисы безопасный интернет и МТС Защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности. По результатам исследования, проведенного X-консалтинг в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона, интернет, голосовая связь. Подробнее на mts.ru.

0: По данным Яндекс.Погоды, сегодня, воскресенье 6 сентября, в Красноярске малооблачно, днем плюс 19, ночью плюс 5. Ветер северо-восточный 2,7 метров в секунду.
1: Реклама. Кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Полная стоимость кредита от 6,768% до 7,396%. Изучите все условия кредита, включая информацию о возможных дополнительных расходах на сайте sberbank.ru в разделе «Семейная ипотека». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Возможность, которая случается один раз и в самый нужный момент.
3: Только сейчас семейная ипотека 3,5% в жилых кварталах Нововилова, Три Клена. Да-да, всего 3,5%.
2: Три Клена. Дом, в котором начинается новая история семьи. Ключи уже в этом году.
3: Отдел продаж Сиблидер 215-20-40. Жилые кварталы Три Клена, дом номер один.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик СБ Лидер». Проектная декларация наш.дом.рф. Подробнее на сайте Сиблидер.ру.
5: Это

0: сентября.
1: Акция действует 12 сентября только по бонусной карте. Подробности уточняйте у продавцов-консультантов.
2: Вы семья с двумя детьми? Тогда вы точно знаете, как важно, чтобы у каждого из них было свое пространство. Наш вариант для вас. Четырехкомнатная, 69 квадратов. На сдаче. Три отдельные спальни и уютная еврогостиная. Мини-район Калина Долина от Арбан. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ» компания «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.
3: Шоу, где характер решает все.
4: Вставай, вставай!
3: Новый юбилейный сезон главного спортивного шоу на СТС «Супер-ниндзя».
4: Да!
3: Болей за Красноярск. Сегодня в 17.00. Для лиц старше 16 лет.
5: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: Ой, я в эфире.
1: Кирилл, ты профессиональный человек.
0: Да, поэтому я включил микрофон.
2: К сожалению, это не лечится.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Здравствуйте.
2: Один плюс один.
3: О, боже, нет!
2: Утро на грани. С 7 утра по будням. Утреннее шоу «Один плюс один».

0: смиритесь. Реклама.
1: Алло, привет! Я такое узнала. Чтобы осень стала особенной, ничего не планируй на вечер. Ведь по будням в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. «Мама в 16», «Маменькин сынок», «Дорогая, я забил» и эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю и пусть все дела подождут.
2: Для зрителей старше 16 лет.
3: В Красноярске. В Красноярском крае женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 могут заниматься спортом абсолютно бесплатно. Плавание, акваэробика, йога, тренажерный зал, фитнес, групповые или индивидуальные тренировки. Выбор за вами. Занятия проходят на спортивных объектах Красноярска, Ачинска, Боготола, Железногорска, Лесосибирска, Назарова, Норильска, а также поселков Солнечный и Снежногорск. Программа социальных спортивных сертификатов – часть движения «Сибирское долголетие», инициированного губернатором Красноярского края Михаилом Катюковым. Проект реализуется по нацпроекту «Семья». Заявления принимаются до 5 ноября на региональном портале госуслуг.
4: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
5: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
4: Новый сезон мелодрам.
6: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
4: Скажи счастью «да».
7: Ты выйдешь за меня замуж?
6: Да.
4: Новый сезон мелодрам. Завтра в 19.00 на «Домашнем». 16+.
8: Меня зовут Полина, я живу в соцветии. Я знаю рецепт семейного счастья. С бабушкой мы готовим яблочный пирог. Дедушка рассказывает много историй. Кстати, они тоже живут в соцветии, ведь рядом любимая дача. Поэтому у нас есть время, чтобы собираться вместе.
4: Эко-кварталы соцветия. Главный ингредиент семейного счастья.
9: Телефон 215-50-09.
10: Группа «Строительная компания АРС», ООО «Специализированный застройщик», ДСК-2010. Проектная декларация на наш.дом.рф.
11: Александр Петров снова зажигает огни легендарного «Форда».
12: Погнали!
11: Новые звезды уже готовы к испытаниям. «Форд. Возвращение легенды». Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
13: Это новое радио.
4: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.
14: Слушай.

0: выходные новое радио превращается в выходное.
1: Салют, я Макс Астахов. Твои выходные больше не будут прежними. Музыка, шутки, гости — все теперь.

0: Работаю,
1: а ты отдыхаешь. Реклама.
2: Вы владелец бизнеса.
3: А значит, работаете за...
4: Троих.
3: Четверых.
4: Пятерых не хотите?
2: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
5: Дети растут так быстро, что к концу этого ролика попросят называть их подростками. А мы попросим оставаться на связи. С тарифом МТС Junior ребенок сможет связаться с семьей даже при нуле, а с SOS-кнопкой позвать на помощь и поделиться геолокацией в любой момент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. Пользователь МТС Junior, МТС Junior Plus, семейной группе с ролью ребенок. Сервис SOS-кнопка всегда на связи со скидкой 100%. Лучший безопасный детский тариф. Согласно исследованию X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона, интернет, голосовая связь. Подробности на mts.ru.
6: Вокруг света отмечает юбилей. Уже 165 лет мы всегда рядом в любой точке света. Где бы вы ни были, дома наедине с собой или в путешествии, покоряя вершины или находясь под землей, в компании друзей или за приготовлением вкусного ужина. Вокруг света.ру. Доступно о мире, в котором мы живем.
7: 18+.
8: Уверены, вы знаете, как сложно воспитывать детей. А теперь представьте, что своих вы уже вырастили. И тут к вам подселяют внуков. Знакома комедия для всех поколений. Родители родителей. Новый сезон. 7 сентября в 21.00. На телеканале Солнце. Категория 12+.
9: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
10: В этом весь Т.
9: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
2: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
11: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товару. Подробнее на avito.ru. 12+.
12: Новое радио.
13: Делаем.

0: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 5. Завтра в понедельник, 7 сентября, облачно, днем плюс 20. Ветер северный 2,7 метров в секунду.
1: Спонсор выпуска ООО «СЗ ДСК 2010».
2: Меня зовут Полина. Я живу в соцвете. Я знаю рецепт семейного счастья. С бабушкой мы готовим яблочный пирог. Дедушка рассказывает много историй. Кстати, они тоже живут в соцвете. Ведь рядом любимая дача. Поэтому у нас есть время, чтобы собираться вместе.
3: Эко-кварталы соцветия. Главный ингредиент семейного счастья.
4: Телефон 215-50-09. Группа строительной компании «АРС». ООО «Специализированный застройщик ДСК 2010». Проектная декларация на наш.ком.рф.
5: Реклама. Кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Полная стоимость кредита от 6,768% до 7,396%. Изучите все условия кредита, включая информацию о возможных дополнительных расходах на сайте sberbank.ru в разделе «Семейная ипотека». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Возможность, которая случается один раз и в самый нужный момент.
7: Только сейчас семейная ипотека 3,5% в жилых кварталах Нововилова, Три Клёна. Да-да, всего 3,5%.
6: Три Клёна. Дом, в котором начинается новая история семьи. Ключи уже в этом году.
7: Отдел продаж «Сиблидер» 215-20-40. Жилые кварталы «Три Клёна», дом номер один.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик СБ Лидер». Проектная декларация наш.дом.рф. Подробнее на сайте «Сиблидер.ру».
8: Предприниматели, привет! На связи Илья Вербу. Приглашаю вас на бизнес-фест от Сбера. Красноярск, 10 сентября, в Гранд Холл Сибирь. Мы поговорим с вами о работе в команде, пути к успеху, устойчивости к современным вызовам. На фесте вас ждет много интересного. Выступления других известных спикеров и предпринимателей. Много нетворкинга и разбор реальных бизнес-кейсов. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
9: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковской операции номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
10: Лесной мини-район «Витапарк». Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича. Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор есть. Подземный паркинг в наличии. А еще прямо во дворе Арбан строит настоящий муниципальный детский сад. Лесной мини-район «Витапарк». Настоящая жизнь в настоящем лесу. Подробности 205-15-15.
4: Застройщик ООО «СЗ ДСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Телеканал СТС представляет. Все премьеры сериалов осени в 8 вечера на СТС. Для лиц старше 16 лет.
12: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: Реклама. Эксклюзив. Всего один рекламный ролик.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
0: В Красноярске 2. Новое радио.
3: Да-да, и новинки тоже в полном порядке. И вообще, если ты проснулся без какого-то там защемления в спине, то ты счастливый человек, поверь. Вообще, жизнь вокруг сказка исключительно. Воскресенье, утречко. В принципе, уже можно начинать. Шикарного продолжения. Данила Михайлов на месте, мое почтение.
4: Не бойся заговорить, сейчас лучшее время. Между нами тает бит, он стекает по телу.

0: радио.
1: Новое радио.
2: Сика падает пеплом. Я целую сладкий фильтр на губах твоих. Ненавижу вишневый, но он подходит тебе больше всех.

0: Реклама.
1: Время не остановишь. Кажется, только вчера мы анонсировали начало строительства жилого мини-района «Калина-долина». А уже этой осенью первые три дома этого современного комплекса на берегу реки Бугач будут сданы. Двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры ждут своих новоселов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15.
2: Застройщик ООО «СЗ» компания «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.

0: Давай худей! Заказывай в приложении SushiSell.
1: Тимина Екатерина Александровна, город Красноярск, ОГРНП 316-246-800-577-71.
2: Вы все еще ищете лучшую квартиру для семьи? А ведь не за горами 1 октября, а за ними угроза отмены льготной семейной ипотеки. Заходите на сайт Арбан, выбирайте квартиру, а мы быстро и бесплатно оформим вам ипотеку. Звоните 205-15-15 и не забудьте заглянуть на arban.ru в раздел «Акции». АО «СЗ Арбан». Проектная декларация наш.дом.рф. Изучите все условия кредита на сайте ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Хочешь удивить? Подарок на любой случай всего за 2 минуты. Электронный сертификат в стрелковый клуб «Бункер 919». Просто и быстро. 9 галерей, движущиеся мишени, опытные инструкторы. Застрели свою скуку. Заходи на «Бункер919.ру» и получи сертификат. Звони 230-919.
4: ГРН 118-246-801-9503. Красноярский край, город Красноярск, улица Ломоносова, 70, строение 6.
5: К нам приезжают с большими целями и ни в чем себе не отказывают. Продать авто выгодно и легко в автосалоне «Авторум». Возьмем ваш автомобиль на комиссионную продажу. Большой и теплый шоурум. Быстрая оценка по рыночной цене, пока вы пьете чай в уютной зоне ожидания. Большая клиентская база и опытные менеджеры. Найдем вам покупателя за считанные дни. Собственный автотехцентр. Все виды автокредитования. Для ваших больших целей автосалон «Авторум». Адрес Шахтеров 51. Звоните 2-509-35.
6: Александр Петров снова зажигает огни легендарного «Форда».
7: Погнали!
6: Новые звезды уже готовы к испытаниям. «Форд. Возвращение легенды». Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
8: Рекламная служба «Нового радио» в Красноярске. 263-88-33.
9: Моя игра. Новая. Моя игра.
10: Это вот это.

0: Коста Лакоста на новом радио. Данил Михайлов тоже здесь. Мое почтение, друзья. Так вот, обратил внимание, сегодня дата, значит, какая? Симпатичная, воскресная. В сентябре точно так же, только почти 180 лет назад, была изобретена жевательная резинка. И вы знаете, что вот меня до сих пор как бы вопрос задаю. Почему до сих пор нет жевательной резинки, чтобы вкус длился дольше 5 минут? Ну вот почему? Вот почему за 180 лет? Ладно, вопрос снимается. Новое радио, суперхиты, суперновинки. Тебе отличного продолжения того, чем ты занимаешься.
1: У каждого есть тот самый трек, который расскажет о тебе больше, чем ты сам. Калинин, Рэй Браун, Эви и Никита Никитин – главные подозреваемые. Кто блефует? Кто спалился? И главный вопрос – чей трек? Новая музыкальная игра нового радио. Смотри, подозревай и вычисляй вместе с нами на YouTube, ВК-видео и Рутюб нового радио. Реклама. Реклама.
2: Шапку надень, с незнакомцами не разговаривай, куда не надо, не ходи. Что попало, не смотри. Фух.
3: Доверьте вопросы безопасности МТС Джуниор. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Джуниор. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
4: Тариф МТС Джуниор или МТС Джуниор Плюс, включены сервисы безопасный интернет и МТС-защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности. По результатам исследования, проведенного X-консалтинг в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона. Интернет-голосовая связь. Подробнее на mts.ru.
5: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
6: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
4: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
7: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени. Новый сезон мелодрам.
8: Он не изменил.
7: Горько.
8: В нашей семье давно нет любви.
7: Горько.
9: Все разрушилось. Все.
7: Но если уж горько, то пусть только на свадьбе.
10: Ты выйдешь за меня замуж?
8: Да.
7: Горько! Скажи счастью «да». Новый сезон мелодрам. Завтра в 19:00 на «Домашнем». 16.

0: Территориабанк. 20 лет делаем сложное простым. Автомобили от ООО «ТАВТО», УБРН 123 770 053 35 86. Москва. Приложение «АОТ Банк» 0+.
1: Новое радио.

0: «Люблю тебя» как песню о любви, собственно, какую и исполнила Селена Гомес на новом радио. Кстати, ребятушки, в обозримой перспективе будут песни не только о любви, но объединяет их то, что они вышли на этой неделе. Свежак абсолютный. Ну и, собственно, проект так называется «Fresh Talk». Через 10 минут на новом радио вместе с главным редактором сервиса ВК-музыка Сергеем Мудриком.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 5. Завтра в понедельник, 7 сентября, облачно, днем плюс 20. Ветер северный 2,7 метра в секунду.
2: Реклама.
3: Предприниматели, привет! На связи Илья Вербух. Приглашаю вас на бизнес-фест от Сбера. Красноярск, 10 сентября, в Гранд Холл Сибирь. Мы поговорим с вами о работе в команде, пути к успеху, устойчивости к современным вызовам. На фесте вас ждет много интересного. Выступления других известных спикеров и предпринимателей. Много нетворкинга и разбор реальных бизнес-кейсов. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
4: Реклама. Рекламодатель ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление Банковской Федерации номер 1481 от 11.08.2015. 0 плюс.
5: Кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Полная стоимость кредита от 6,768% до 7,396%. Изучите все условия кредита, включая информацию о возможных дополнительных расходах на сайте sberbank.ru в разделе «Семейная ипотека». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Возможность, которая случается один раз и в самый нужный момент.
7: Только сейчас. Семейная ипотека 3,5% в жилых кварталах Нововилова, Три Клёна. Да-да, всего 3,5%.
6: Три Клёна. Дом, в котором начинается новая история семьи. Ключи уже в этом году.
7: Отдел продаж Сиблидер 215-20-40. Жилые кварталы Три Клёна, дом номер один.
8: Застройщик ООО «Специализированный застройщик СБ-Лидер». Проектная декларация наш.дом.рф. Подробнее на сайте siblider.ru.
9: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
10: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
9: Новый сезон мелодрам.
11: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
9: Скажи счастью «да».
12: Выйдешь за меня замуж?
11: Да.
9: Новый сезон мелодрам. Завтра в 19.00 на «Домашнем». 16+.

0: новом радио. Fresh Talk.
1: Леди и джентльмены, Fresh Talk вашему вниманию, как вы уже слышали в заставке, Сергей Мудрик, главный редактор сервиса ВК Музыка. Да-да-да, продолжай, я сейчас буду еще накидывать. Серж сказал, что сегодня будет много имен, которые вы знаете идеально.
2: Ура!
1: Ну что, давай получать удовольствие.
2: Будем получать удовольствие, решили с ноги, так сказать, ворваться после перерыва.
1: С двух ног,
2: да, будет много хитов от любимых вами артистов, если судить по чарту нового радио.
1: Это обязательно.
2: И начнем прямо с такого бенгера. Вот, например, Вань Дмитриенко взял и опять песню новую выпустил. Что же он делает?
1: Слушай, только... он разогнался, этот локомотив не остановить.
2: Да, вон только с Мальбеком и Сюзанной была песня только пару недель назад, а он что-то, бац, и еще одну выпустил. Ну, послушаем.
3: В космосе летают мои мечты, и среди них о тебе каждая.

0: Не, ну говорит, что малый повзрослел, уже мувитон.
1: Уже да мувитон, все, уже сколько да, можно.
0: Мужчина
1: уже сколько...
0: оперился конкретно.
1: Уже третий год будем говорить, да, что
0: вот
1: малый повзрослел.
0: Вот просто скажи, а?
1: Уже, и... вот, уже, да, уже два года у него эта фаза рок-рок-рок.
0: Короче, Вань, давай же чуть поновее, ей-богу. Ну сколько ж можно эту тему объезжать? Уже два года, уже, да, посмотри, а?
1: Да что ж,
0: да ты хорош, ну даже, да, я же любя говорю, красавчик, как обычно.
1: Ну да, движется на всех парах. Посмотрим, как вот успех концерта. Вот только мы разбежались с тобой, я ходил на концерт стадионный.
0: Да, да, стадионный.
1: Было, да, было довольно мощно, было довольно мощно. На следующем артисте я тоже был на концерте за это время прошедшее. Я имею в виду Олега ЛСП, но тут дело не только в Олеге ЛСП, а дело еще в том, что это совместная песня с Мэри Гу. Вот, а уж тут...
0: А Мэри умеет выбирать парней для фитов. Да и не только.
1: Песня под названием «Искра». Для меня это, честно говоря, было немножко неожиданно, вот, поэтому тем интереснее послушать результат, получив.

0: Когда артисты стадионные, очень сложно к ним приклеить термин «нишевые». Но, тем не менее, зная любовь и Олега, и Мэри к интервью, мы можем сказать, что это все-таки нишевые исполнители, которые вот продолжают. Притем вот круто, что они объединились. Мне очень прям зашло. Класс.
1: Неожиданный результат, мне кажется, очень...
0: А мне кажется, они из тех, если бы у них что-то там не получилось, они бы вообще даже близко бы не показывали.
1: Ну, по-любому, да. Но я имею в виду, что этой песни, мне кажется, даже и на эфирного радио вполне себе серьезные изи. Шансы.
0: Прям вот, да.
1: Серьезные шансы, поэтому наверняка вы эту песню услышите еще раз. Но впервые вы ее услышали в Фрэш-Токе, запомните это. А тем более, что у нас ничего не поменялось, мы... набираем артистам нашим любимым, дорогим, после того, как послушали песни в эфире их новые. Собственно, Маша Марегу у нас на связи. Маша, привет.
2: Привет, привет, привет, ребята. Добрый день, добрый вечер, доброе утро.
1: Да-да-да, кому как, кому как. Ну, в общем, кайфанули мы сейчас песни с Олегом. Расскажи, как такое неожиданное событие случилось, что, собственно, песня такая родилась, как оно все происходило.
2: Честно говоря, припев у меня давно родился, лежал в закромах. Долго не могла понять, кого же пригласить на некоторый фит. Потом по названию стало ясно, что кроме Олега ЛСП, Искру лучше никто, собственно, и не сделает. Поэтому было принято такое решение. Олег, слава богу, сразу списался, и вот получилась такая замечательная коллаборация.
1: Ну, то есть это, по сути, твой набросок какой-то давний, и Олег просто на него дописал свои парты, вы вместе как-то это все саранжировали, сделали.
2: Да, под конец лета сидела, думаю, надо еще что-то дропнуть. Какой-то, может быть, веселый вайбик есть у меня в демках. И вот нашла Искру, и, собственно, так она и родилась.
0: А вот под конец лета, а лето в целом как прошло? Ты больше получала удовольствие от отдыха или все-таки работы было дофига и больше?
2: Слушай, пролетело, как и не было, как обычно все, в общем-то. И работали, и отдыхали немного. Жаль, что всего 3 месяца. Ну, ничего страшного, до следующего лета доживем, дай бог. Я так говорю, как мне 68 лет.
1: Слушай, ну у тебя вот пару недель назад выходил небольшой альбомчик «Машкин рифмы», собственно, стихи под аккомпанемент, вот, так что да, ты да, как да. будто тоже без дела не сидела вообще.
2: Да, было. Ну, видишь, опять же, хотелось на день рождения какого-то осмысленного релиза. Хотелось как-то высказаться, сказать им, какая я. Еще хотелось подынь чуть-чуть, чтобы людям настроение поднять. Ну, я надеюсь, что у нас получилось.
1: Более чем получилось, мне кажется, у этого трека вполне себе перспективы довольно большие. И в эфире «Нового радио» в том числе. Что же, как бы это все понятно, это уже есть. Это все понятно. Лето прошло, песня вышла. Ага. Будем кайфовать, слушать. Какие планы на ближайшее время? Осень, зиму, не знаю. Какой у тебя
0: горизонт?
1: Горизонт да. планирования, да, насколько?
2: Горизонт планирования сейчас 13 секунд примерно у меня, но в целом я, на самом деле, могу приоткрыть некоторую завесу тайны. Ого. У нас должен быть еще один большой фит с большим артистом, если мы наконец придем к какому-то консенсусу, так сказать. Но песня классная, она уже давно, на самом деле, тоже закончена, записана, просто никак не можем согласовать дату релиза. Я надеюсь, что это произойдет в ближайшее время, и мы, наконец, выдадим нереальный дроп.
1: Ну что же, будем ждать этот нереальный дроп.
0: С большим артистом? У меня почему-то Сергей Жуков перед глазами.
1: Большой во всех смыслах?
0: Не маленький явно,
2: Сергей
0: да.
2: Сергей Жуков? Нет, это женщина, это девушка.
1: Все, леди. Ладно, дальше остановимся, да. Тут, мне кажется, угадай-ка, сразу весь сюрприз испортим просто. Как
2: сразу угадай,
1: быстро.
2: Да.
1: Да, сразу угадаем.
2: Это правда.
1: Да, что же, ну, будем ждать, и будем ждать тебя в эфире «Нового радио», естественно.
0: Всегда с распростертыми.
2: Спасибо, спасибо вам большое. Fresh Talk.
1: Так, ну продолжим нашу звездную эстафету. Еще один трек от артиста, которого вы все хорошо знаете. Артиста зовут Эльман. Но дело даже не просто, что это новая песня Эльмана, да? И это даже не фит с какой-то очень перспективной поп-звездой, как это часто у него бывает, например.
0: Которых он сам и находит
1: зачастую. Ну да, да, да, да. Это фит с певицей Монокини. То есть
0: «Дотянуться до солнца»?
1: Да, да, да, да, да. Вау. Это новая версия, собственно, ее трека «Ветер». В новой интерпретации, мне кажется, тоже все шансы стать чартовым бенгером у этого трека есть. Собственно, убедимся в этом прямо сейчас.

0: Ну, Эльман — это очень симпатичный парень, с которым миллион лет хорошо общаемся. Я бы ему сейчас задал вопрос. А он в курсе, что у Монокини никнейм Мона? И давным
1: Пара-барабам.
0: Пара-барабам, да, и давным-давно.
1: Но там Моно, там Монокини, как бы. Но совпадение занятное.
0: Занятное, да, конечно, да.
1: Занятное. Будем считать, что это просто совпадение.
0: Совпадение,
1: конечно,
0: да,
1: же. А теперь перейдем... Вот я напоследок решил оставить два, так сказать, вайбовых трека, потому что надо вот последние теплые деньки в каком-то таком ритме приятном.
0: Не говори, провести. Так больно было только что.
1: Еще многие ближайшие...
0: Многие
1: теплые деньки, которые нам предстоят в ближайшее время, да, провести на соответствующем настроении. Вот артист Арустамов, довольно симпатичный, выступал на ВК-фесте прошлым летом. Новый трек «Письмо в никуда» называется. Вот предлагаю с ним ознакомиться тоже в эфире «Нового радио».
2: Поцелуй.

0: Слушай, ну интересно. Вот интересная песня. Как бы еще охарактеризовать только что услышанный...
1: Ты мог подвигаться под этот...
0: Мог, а это я и двигался, как ты видел. Но интересная песня, интересная.
1: Ну, я вот предлагаю, да, немножко сохранить летний вайб. Вообще, а много ли ты песен знаешь про ремонт? В принципе.
0: Я сейчас готов сам исполнять эту песню, потому что у меня тебя процесс идет.
1: Актуальный вопрос для тебя максимально, да. Но вот я что-то не так часто встречаю песни про ремонт. Я только, наверное, у Ленинграда вспомню, была песня про ремонт или что-то такое вот. А здесь вот такая романтичная композиция, тоже на вайбе, чуть более расслабленном, называется «Капремонт» от артистки по имени Полина Тримазова. Вот предлагаю на этой ноте неожиданный закончить наш первый после перерыва фрешток.
0: По рукам, но у нас хоть и ремонт не запланирован, у нас ТО идет по расписанию. Следующий выпуск в следующую пятницу.
1: Абсолютно. Пока. Полина Тримазова. Капремонт.

0: это главный чарт отчизны.
1: Высшая лига нового радио.
0: С вами Роман Емельянов
1: и Макс Астахов.
0: Поехали!
2: Четверг, 16.00, премьера. В воскресенье в это же время повтор. Голосуй за любимый трек на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Высшая лига. Только на новом радио. Реклама.
3: Шоу, где характер решает все.
4: Вставай, вставай!
3: Новый юбилейный сезон главного спортивного шоу на СТС «Супер-ниндзя».
4: Да!
3: Болей за Красноярск. Сегодня в 17.00. Для лиц старше 16 лет.
5: Давно не ел сочное мясо? Пора зайти и попробовать обновленное меню в Good Food пабах «Залечь на дно» в Брюгге и Гамбург. Тартар из оленины, томленое колено быка, брискет. Ждем по адресу. Авиаторов 50, Сурикова 12.
6: Каждый вторник возвращение нашумевшего реалити на телеканале Ю, в котором жены чувствуют себя лишними. И проблема не в том, что мужья не любят своих жен. Проблема в том, что они очень сильно любят своих мам.
7: Мама такая мягкая, спокойная, с ней так уютно.
6: «Маменькин сынок». Новый сезон. Каждый вторник в 6 вечера.
8: Мой сын никуда не поедет от меня.
6: На телеканале Ю.
9: Для зрителей старше 16 лет.
10: Двухкомнатная в лесном мини-районе «Витапарк». 55, 60 или даже 77 квадратов. Какая нужна вам? Более 20 видов уникальных планировок двухкомнатных квартир от архитектурной лаборатории «Арбан». С эркерами, гардеробными, лондри, с видом на лес, с многовековыми соснами или на природный двор. Вы точно найдете свою двухкомнатную. Звоните 205-15-15 и выбирайте.
11: Застройщик ООО «СЗГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

почти разучилась скучать, собралась с мыслями. Как обычно, лучшие дни кончаются выстрелом. Так безжалостно и неистово, и от светлого, доброго, чистого остается лишь холод стены, за которой мы

0: Всем привет, меня зовут Никита, я нахожусь в студии Нового Радио, это подкаст «Не дуть».
1: «Не дуть».
2: «Не дуть».
1: Подкаст Нового Радио о звездах и их жизни.
0: И в гостях у меня царица русского народного R&B Бьянка.
3: Привет, дорогой, ты отлично выглядишь.
0: Куда пропала Бьянка?
3: Понимаешь, это очень странный и на самом деле не совсем приятный вопрос.
0: А насколько для тебя изменился шоу-бизнес?
3: Очень сильно, он изменился кардинально. Сейчас все более так, чуть-чуть надпись. Но я тоже не вижу в этом ничего плохого.
0: Хейт ты сейчас получаешь?
3: Мне писали, что я плохо пою, что я плохие песни, что я страшная, ну это естественно. Что я жирная, когда я весила 49 килограмм при росте 168.
0: Почему в твоих песнях, в последних, стало достаточно часто употребляться много мата?
3: В свое время я очень сильно R&B пыталась сделать народным.
1: Не дуть. Все, о чем так просто не расскажешь.
2: Слушай на всех аудиоплощадках.
1: Смотри ВКонтакте и на Ютубе.
2: Ведущий Никита Никитин.
1: Не дуть.
2: 18+. Реклама.
4: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
5: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито. Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.
6: В Пятерочке доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
7: Пятерочка доставляет.
8: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности в приложении «Пятерочка». 12+.
9: Вокруг света отмечает юбилей. Уже 165 лет мы всегда рядом в любой точке света. Где бы вы ни были, дома наедине с собой или в путешествии, покоряя вершины или находясь под землей, в компании друзей или за приготовлением вкусного ужина. Вокругсвета.ру. Доступно о мире, в котором мы живем.
2: 18+.
10: Не думая о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
11: Слышали историю про родителей, которые снова воспитывают детей? Только теперь это дети их детей. И это сериал про вашу жизнь. «Родители родителей». Новый сезон. 7 сентября в 21:00 на телеканале «Солнце». Категория 12+.
12: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6. Готов к любым приключениям. Полный привод. Турбомотор 1,6 литра. Полностью независимая подвеска. Высокий клиренс. Вместительный багажник с электроприводом. И большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом. Уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
8: Подробности у официальных дилеров и на сайте glandrus.ru.
13: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
14: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новые или с пробегом – это к Авито Авто.
8: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
15: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
16: В этом весь Т.
15: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
1: Новое радио.

0: заката. Слышишь, какая песня сложная? Тимы белорусских на новом радио «Альфа и Омега». «Альфа и Омега» выходных – это, как правило, Макс Астахов и Дмитрий Лапиков. Вот, но второй у нас заболел. По осени практикуют зачем-то люди такое состояние. Вот, поэтому будем его подменять. Данил Михайлов сегодня, как ты это называешь, «Бэк МС». Вот, через 9 минут выходного и на новом радио.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 5. Завтра в понедельник, 7 сентября, облачно, днем плюс 20. Ветер северный 2,7 метров в секунду.
2: Спонсор выпуска ООО «СЗ ДСК 2010».
3: Меня зовут Полина. Я живу в соцвете. Я знаю рецепт семейного счастья. С бабушкой мы готовим яблочный пирог. Дедушка рассказывает много историй. Кстати, они тоже живут в соцвете. Ведь рядом любимая дача. Поэтому у нас есть время, чтобы собираться вместе.
4: Эко-кварталы соцветия. Главный ингредиент семейного счастья.
5: Телефон 215-50-09. Группа строительной компании «Арс». ООО «Специализированный застройщик ДСК 2010». Проектная декларация на наш.ком.рф.
6: Реклама. Готовая двухкомнатная. В лофт-районе Портовый. 69 квадратов. С классической отдельно выделенной кухней. Лофт-район Портовый от Арбан. Важно правильно выбрать место. Подробности 205-15-15. Застройщик АО «СЗ Арбан». Дома сданы.
7: В Красноярском крае женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 могут заниматься спортом абсолютно бесплатно. Плавание, акваэробика, йога, тренажерный зал, фитнес, групповые или индивидуальные тренировки. Выбор за вами. Занятия проходят на спортивных объектах Красноярска, Ачинска, Боготола, Железногорска, Лесосибирска, Назарова, Норильска, а также поселков Солнечный и Снежногорск. Программа социальных спортивных сертификатов – часть движения «Сибирское долголетие», инициированного губернатором Красноярского края Михаилом Катюковым. Проект реализуется по нацпроекту «Семья». Заявления принимаются до 5 ноября на региональном портале госуслуг.
8: Лесной мини-район «Витапарк». Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича. Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор есть. Подземный паркинг в наличии. А еще прямо во дворе Арбан строит настоящий муниципальный детский сад. Лесной мини-район «Витапарк». Настоящая жизнь в настоящем лесу. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ ДСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Предприниматели, привет! На связи Илья Вербух. Приглашаю вас на бизнес-фест от Сбера. Красноярск, 10 сентября, в Гранд Холл Сибирь. Мы поговорим с вами о работе в команде, пути к успеху, устойчивости к современным вызовам. На фесте вас ждет много интересного. Выступления других известных спикеров и предпринимателей. Много нетворкинга и разбор реальных бизнес-кейсов. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
10: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковской операции номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
11: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.
12: Новое на

0: нам до осени. Незаметно мы тогда стали взрослыми с тобой.
1: В Красноярске 4.

0: что, привет-привет, здравствуй. Это выходного шоу, меня зовут Макс Астахов. Вместе со мной маэст сегодня Данил Михайлов.
1: Мое почтение.
0: И вот люди всегда же делятся на два типа по различным предпочтениям.
1: Это ты просто коржа наслушался, на самом деле гораздо больше типов.
0: Факты, да, абсолютные, но давай попляшем от этой истории.
1: Давай.
0: Вот есть люди, которым хватает всего лишь один будильник для того, чтобы проснуться. Я отношусь ко второму типу людей. Я вот каждый раз, когда перед работой ночью начинаю заниматься какой-нибудь ерундой, из разряда посмотреть фильм, сериалы, это все затягивается надолго, у меня начинается. Вот у меня целое...
1: Прочитать, кто был президентом Румынии.
0: Да-да-да, вот эти вот ночные неожиданные запросы в Google, это такая же история. Вот я сегодня просыпался, у меня будильник был каждые 5-10-15 пятого просто
1: заведенный. А ты умудряешься заснуть, да, вот в эти 5 минут?
0: Нет, я просыпаюсь, и я такой, так, ну времечко же еще есть. Угу. Это значит, что есть вот 5 минут для того, чтобы немножечко поспать, и, вероятно, у меня появится еще одна батарейка, еще одна сила в моем организме.
1: Да?
0: Но сегодня все случилось наоборот. Я завел этот будильник, я проснулся с первого раза, и он у меня играет и на умной колонке, и на телефоне. Сам я в душе, и пока я мылся, у меня разносило хату просто два устройства.
1: Соседи тебя благодарили.
0: Да, я еще ору. Алиса, заткнись, а она не затыкается, потому что я в душе, там все, вода, ну, короче, кошмар.
1: А Алиса, она реагирует на такие грубые обращения? Любит погрубее твоя, да?
0: Она любит мне потом еще сказать, ну, обидеться.
1: Ага.
0: И сообщить о том, что грубость — это, во-первых, очень плохо.
1: Вот, она правильно делает. Такое же замечание однажды я слышал от Бориса Моисеева в адрес коллеги. Да. Значит, у нас кофемашина сломалась и не давала кофеек. А утро ранее он пришел на гостевой эфир, Борис Моисеев. И вот ему там коллега, ведущий, пытается сделать этот кофе. Не получается, он там что-то резко дергает, то есть все. Борис на него смотрит и говорит: не так резко. И все заработало.
0: Вау.
1: Представляешь? Поэтому доброе слово, оно и технике приятно.
0: Ну, поэтому вот есть мужички, которые с машинами. Моя ласточка, поехали, полетели.
1: Вот, она летит.

0: Выходного шоу Макса Стахов, Данил Михайлов. И тут у нас тема, а я ее просто продолжу, да? Читаю в наших социальных сетях.
1: В мессенджере нового радио.
0: Yeah. Последние лет 5 ты отдаешь предпочтение полнометражным фильмам или же сериалам. Ты уже рассказывал? У тебя какой выбор? Синяя или красная таблетка? Что ты выберешь, когда тебе скажет Морфеус?
1: Кто-то скажет обе, но я сейчас ни то, ни другое практически не смотрю. Вот.
0: Но... У тебя другие, у тебя мультики.
1: Да, у меня грядут мультики. Но я задумался на тему того, что сериалы, да, снимают каким-то прям бесконечным оптом. Качественно тоже делают. Делают специально так, чтобы ты мог залипать в телефон, не знаю, лепить вареники и фончиком играет что-то там. То есть всматриваться вообще не обязательно. Ты можешь докапываться похлеще Бэткомедиана до любого сериала и видеть там кучу ляпов. Ну, если ты вот смотришь внимательно. А с фильмами тут беда вообще настоящая, потому что я реально, если в год появляется пара каких-то лент, да, на которые можно сходить в кинотеатр, я уже счастлив. Приходится искать крутые фильмы, которые ты, ну, не знаю, пропустил, там, не знаю, в нулевые, в 90-е и так далее. Иногда находится и такой, да ладно, первобытный страх с Кевином Спейси, это же просто шедевр какой-то. Так думаешь, ну, слава богу, что такие есть.
0: Так,
1: поэтому
0: ладно.
1: Вот я сейчас вообще мимо.
0: Ну, вот ленты, которые повыходили, ты не ходил? Возможно. Там
1: мне
0: что
1: дико
0: есть?
1: Понравилась «Битва за битвой».
0: Я вообще не понимаю, о чем ты говоришь.
1: Это фильм с Леонардо Ди Каприо, который все зашеймили.
0: В этом году?
1: В этом году, да. Но он как будто бы вот эту всю... Шон Пен там снимает. Короче, он всю вот эту повестку просто там вот вывернул наизнанку. Ди Каприо там играет такого осла удивительного, что вот просто прямо ты наблюдаешь за его игрой и думаешь, господи, да ты просто такой талант, каких мало.
0: Не знаю, я пропустил этот фильм, видимо, я его догоню. Но сейчас на повестке же что у нас? Человек-паук.
1: Колобок.
0: Колобок, да. И еще «Одиссея» Нолана. Что-то «Одиссея» из Нолана. Этого ты цепанул?
1: Я хочу посмотреть «Одиссею», несмотря на то, что я всегда такой, знаешь, снобистски подхожу к перелопачиванию истории. Но откуда в Греции столько вот там афроамериканцев, например? Там ни одного грека, по-моему, в фильме нет. Поэтому смотреть его нужно, этот фильм, не как исторический какой-то манускрипт, а как современная трактовка чего-то иного,
0: но в целом
1: основанная
0: так и есть.
1: На...
0: Ну, там даже и историей-то это назвать сложно, потому что там же и мифы, и легенды, ну, и все на свете.
1: Понятное дело, что кем надо быть, чтобы верить в Зевса, например. Древним греком, разве что.
0: Кем-то надо быть. Да. Я, на самом деле, ходил на «Одиссею», мне жутко зашло, но я и подготовился. Я первый раз готовился к фильму. Я открыл на...
1: Я просто читал «Илиаду», «Одиссею». Это
0: я все, на Ютубе просто открыл видос, который назывался «Вот что тебе нужно знать перед просмотром данного фильма».
1: Молодец.
0: И он как раз-таки рассказывал про «Илиаду» Гомера, какие там моменты, про Троянскую войну.
1: Про имена в конце концов.
0: Да. И, оказывается, этот фильм, который снял Нолан, он вообще очень сильно отличается, потому что это его видение, его взгляд, и он под своим соусом. Но это режиссер, типа, ему может позволить себе,
1: почему,
0: собственно,
1: нет. Ну, Нолан дикий парень, конечно, да. И он может снять все, что хочет, и на это придут и сделают кассу.
0: Но, несмотря на это, у меня как будто бы больше сериалы. Но мне нельзя смотреть сериалы.
1: Потому что ты наркоман сериальский?
0: Да, потому что я забываю про все. Покиньте меня ночи, дни, работа. Мне становится все. Я съездил подсаживаюсь на эту сериальную иглу, и начинается бесконечная серия за серией, серия за серией. Сбивается какой-то режим.
1: Ну ладно, еще одно.
0: Да. А еще я ненавижу, когда ты смотришь сериал, который вот только выходит. Ты посмотрел серию, а следующей еще нету. И это такая боль, такая боль. I am paid to exist.

0: раньше. По вторникам с 6 до 8 вечера баланс подбивают твоя подружка Эви и Данила Михайлов. В вечернем шоу «Эви Лэнд». По вторник в субботу в 18 часов на новом радио. Реклама.
1: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
2: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
1: Новый сезон мелодрам.
3: Я вообще-то даже предложение еще не получил. Но...
1: Скажи счастью «да».
4: Ты выйдешь за меня замуж?
3: Да.
1: Новый сезон мелодрам. Завтра в 19.00 на «Домашнем». 16+.
5: А тебе нравятся корейцы, японцы или китайцы?
6: Ты в своем уме?
1: И она уйдет, так и не узнав, что ты имел в виду автомобиль. Илан Авто. Привезем автомобиль из Японии, Китая и Южной Кореи в кратчайшие сроки. Нет скрытых комиссий и низкие цены за качество. Илан Авто. Автомобили в наличии и под заказ. 200-2080.
7: О, Илан Авто. Город Красноярск, улица Красной Армии, дом 20А. ОГРН 119-246-803-1832.
0: Телеканал СТС представляет... Все премьеры сериалов осени в 8 вечера на СТС. Для лиц старше 16 лет.
8: Хочешь удивить? Подарок на любой случай всего за 2 минуты. Электронный сертификат в стрелковый клуб «Бункер 919». Просто и быстро. 9 галерей, движущиеся мишени, опытные инструкторы. Застрели свою скуку. Заходи на «Бункер919.ру» и получи сертификат. Звони 230-919.
7: О, техснайпер, УГРН 117-246-801-9503. Красноярский край, город Красноярск, улица Ломоносова, 80, строение 6.
0: Александр Петров снова зажигает огни легендарного «Форда».
9: Погнали!
0: Новые звезды уже готовы к испытаниям. «Форд. Возвращение легенды». Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
1: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: сессии. На новом. Вкусно по-выходному.
1: Выходного шоу Макса Стахов, Данила Михайлов. И у тебя есть удивительная возможность повлиять на наш эфир и выбрать абсолютно любую песню, которую мы поставим следующим. Это будет твоя награда за конкурс, в котором ты поучаствуешь. Короче, правила простые. Если у тебя есть работа, ты кем-то работаешь, звони прямо сейчас к нам в эфир, а мы за 2 минуты попытаемся все это отгадать. Номер телефона невероятно прост. Продиктуй, пожалуйста, расскажи, куда
2: звонить. Невероятно просто, выгляди, а? Смотри, а звонки-то уже идут. Но нет, мы будем соблюдать регламент. 8-495-232-16-32. Что будет круто, если ты впервые звонишь сейчас на радио. Было бы очень прям офигенно.
1: Для человека,
2: я сбрасываю звонит. Сейчас всех. Подождем 30-й звонок.
1: Есть ощущение, что ты каких-то корешей своих там,
2: конечно,
1: пролонгируешь.
2: Конечно, мы же разыгрываем сейчас как раз что-то серьезное.
1: Конечно.
2: Биткоин там.
1: Трек
2: такое.
1: На радио поставить из базы.
2: Извольте, пожалуйста.
1: Не каждому ведущему это разрешается, между прочим.
2: Ну ничего, Макс, оперишься еще. Попутно надо напомнить о проекте, что было раньше. Ладно, не будем. Звоночку уже. Звоночек, как я сказал, да? Звоночек принимаем прямо.
1: Поднимайте трубочку, пожалуйста,
2: друзья, да, берем. Алло.
1: Алло.
3: Добрый день.
1: Ой, здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, как вас зовут, откуда вы?
3: Меня Станислав зовут, я из Оренбурга.
1: Угу. Как у вас там погода, все хорошо?
3: Отлично, плюс 32.
1: Кайф, работу имеете, правильно понимаю? Какая-то профессия есть?
2: Подожди.
3: Да, абсолютно верно, вы все понимаете.
2: Святослав, пардон, ты сейчас услышал про плюс 32 и абсолютно спокоен, потому что ты недавно из таких, да?
1: Ну да.
2: Температура, тебе прям вот все нормально.
1: Да 32. И ладно.
2: 32!
1: В Оренбурге.
2: 32 в Оренбурге, офигеть.
1: Ну, может, он там в бане сидит и оттуда термометром смотрит. Короче, смотри, правила невероятно простые. Мы включаем сейчас таймер, 2 минуты, и будем задавать тебе различные вопросы. Ты нам отвечаешь да или нет, мы попытаемся отгадать, кем же ты работаешь, окей?
3: Отлично.
1: Время пошло. Для твоей специальности, чтобы работать, нужно высшее образование?
3: Не всегда, но да.
1: Ты что-то продаешь?
3: Нет.
1: Работаешь на спецтехнике?
3: Нет.
1: У тебя есть какой-то навык, вот которому нужно учиться, то есть?
3: Да.
1: Ты общаешься по работе с клиентами?
3: Да.
1: Ты, получается, для клиентов делаешь какую-то услугу.
3: Абсолютно верно.
1: Связано ли это с медициной?
3: Нет.
1: Возможно, ты чему-то учишь?
3: Бывает, обучаю.
1: Это процесс производства? Ты что-то изготавливаешь?
3: Нет.
1: Угу. Связана ли твоя работа? Твоя работа... Ты работаешь... Тебе надо ходить в офис?
3: А нет.
1: Удаленка получается?
3: Нет.
1: Надо приезжать на какую-то локацию?
3: Да, постоянное перемещение.
1: Ага, то есть это каждый раз разные локации?
3: Да.
1: Это физическая работа?
3: Не всегда.
1: Есть какие-то варианты? Может, ты...
2: Ну, я предполагаю, что Станислав связан со строительством.
1: Вау.
3: Нет.
1: А с ремонтом?
3: Нет.
2: А со скотоводством?
1: О.
3: Нет.
1: А ты начальник? У тебя есть какая-то бригада?
3: Да.
1: Ты бригадир?
3: Нет.
1: Ладно. Это звук нашего провала только что звучал. Это значит, что ты
2: и твои победы. Кстати, я вот Оренбург вспоминаю, что мы из Казахстана туда ездили. Ну, я в детстве в Казахстане жил. На обмен валюты. Вот я не знаю, сейчас кто-нибудь практикует такое в соседнюю страну гонять там за бабками?
1: Не знаю. Впервые слышу. А поделись, пожалуйста, кем ты работаешь?
3: Сейчас,
1: раскрой секрет.
3: Скорее всего, ездит назад.
1: Вот, да. Дай нам ответ. Кем ты работаешь? Что-то не особо радостно.
3: У нас очень хорошая компания, эксперт климата.
1: Не-не-не, просто профессию назови.
3: А профессия, получается, инженер.

0: ты оборудование устанавливаешь?
1: Ну, я был близко. Я вот в эту сторону думал, потому что у меня сейчас тоже как раз ремонт идет, и я думаю, вот что-то вот в этом духе. Кстати, а скажи, пожалуйста, вот, коль уж такая тема, если человек вешает кондиционер, точнее, внешний блок, на балкон у себя, ну, вот так, значит, распорядилась управляющая компания, нельзя на фасад вешать, это значит, что у человека теперь на балконе будет баня бесконечная, да ведь?
2: Практически.
1: А если это...
2: Можно париться ходить.
1: Да, а если это спрятать за дверь, то, соответственно, этот блок перегреется и помрет. То есть без кондиционера жить надо в любом случае, получается.
2: Нет, жить надо с кондиционером.
1: Все.
2: Просто надо делать.
3: Запарил ты его, короче.
2: Вентилируемый короб на улицу.
3: Мужики!
1: Вот, спасибо, спасибо, Станислав, все.
3: Подожди, нам трек надо узнать. Из нашей базы, что тебе нравится? Какой артист?
1: Ну да, из нашей базы. Она широкая вообще. Прям хоть до 80-х.
2: Ребята,
1: копай.
2: Я отдаю все на ваш вкус.
3: Все, спасибо большое.
2: Твою победу я отдаю вам.
1: Да?
3: Это благородно. Мы такое любим.
1: Будем братьев Гаязовых слушать, потому что их все обожают. Станислав, спасибо за звонок.

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, который лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
2: Новая серия каждую пятницу. Реклама.
3: Топ покупок месяца.
4: Амода C5. Добавить стиля.
3: Джейку J8. Подчеркнуть свой статус.
4: Амода C7. Собрать все взгляды.
3: Амода и Джейку. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
5: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
6: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам кредитные карты. Кредитная карта Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
8: Уверены, вы знаете, как сложно воспитывать детей. А теперь представьте, что своих вы уже вырастили. И тут к вам подселяют внуков. Знакома, комедия для всех поколений. Родители родителей. Новый сезон. 7 сентября в 21.00. На телеканале «Солнце». Категория 12+.
9: Дети растут так быстро, что к концу этого ролика попросят называть их подростками. А мы попросим оставаться на связи. С тарифом МТС Junior ребенок сможет связаться с семьей даже при нуле, а с SOS-кнопкой позвать на помощь и поделиться геолокацией в любой момент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф.
5: Пользователям МТС Junior, МТС Junior плюс семейной группе с ролью ребенок. Сервис SOS-кнопка всегда на связи со скидкой 100%. Лучший безопасный детский тариф. Согласно исследованию X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона, интернет, голосовая связь. Подробности на mts.ru.
10: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
11: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
5: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
12: Дода за простую математику. Поэтому разжевываем на примере. 3 пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указано за 3 пиццы 25 сантиметров. Вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец ООО Додо Франчайзинг ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар.
13: Два равных внедорожника Хавейл. Два характера. Статус и уверенность на дороге Хавейл H9. Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник Хавейл H5 с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Хавейл Про и на сайте хавейл.ру.
14: Новое радио.

0: Выходного шоу Макс Астахов, Данила Михайлов, и мы сегодня обсуждаем, а что ты, собственно, предпочитаешь? Полнометражные, да, фильмы, которые идут по 2-3 часа, или сериалы, но которые разбиты по сериям? И вот мы решили почитать ваши комментарии, узнать, а что, собственно, предпочитаете непосредственно вы. И вот пишут: сериалы проще смотреть мне, так как серии короче, можно смотреть перерывами. Фильм же люблю смотреть от начала и до конца. Это 2-3 часа жизни. Из последних больше всего впечатлил сериал «Землевладелец». Я тоже его смотрел. «Landman» он называется на английском. Про нефть. И вот чуваки, которые
1: там
0: делали...
1: Там не Кевин Костнер?
0: Я не помню, как зовут актера.
1: Окей.
0: Там классный... А я даже не знаю. Я не знал ни одного актера, когда начал смотреть всю эту историю, но...
1: Но там не в шляпах, а не ковбойские
0: ходят, да? Да-да-да-да-да.
1: Возможно, это с Кевином Костнером, но может быть и нет.
0: Вероятнее всего. Вот нефтедобычей они занимаются. Мне тоже зашло. Я вот его случайно
1: наткнулся. А ты смотрел, что такую тему затронули? Фильм «Нефть».
0: Не.
1: Это супермощный фильм. Дэниел Дэй-Льюис там играет главной роли. Это просто восхитительный фильм. Это один из любимейших фильмов Квентина Тарантино, если для кого-то это важно.
0: Ну, ничего. Погнали себе. Дальше. Так, Димон пишет: сейчас хорошо снимают фильмы. Фильмы и люблю смотреть. Сериалы тоже неплохо снимают, но на них нет времени. Занятой получается человек. А есть ребята, которые вообще покидали любимые свои фильмы: «Терминатор», «Робокоп», «Форсаж», «Легенды». Но тут сложно не согласиться, между прочим. Так, Валерий говорит: полнометражные, из сериалов «Голяк». Давным-давно смотрел «Эйфорию», сейчас бы даже не стал. Это молодежный сериал.
1: Ну, кстати, такая регулярная история, когда ты просто убиваешь время, а потом тебе кажется, что, ну, не помню вообще ничего, ничего толкового не вынес.
0: Повод пересмотреть. Вот есть замечательный сериал, называется «Супернатурал». Ну, сверхъестественное, в смысле.
1: «Супернатурал», мне нравится, как звучит.
0: Да. И я смотрел миллион лет назад, уже ничего не помню. Сейчас по второму кругу я в таком восхищении, хотя сериал бородатых годов.
1: А ты знаешь, что в Штатах есть такое движение, как супернатуралы?
0: Нет, расскажи, что это.
1: Супернатуралы — это просто, короче, как бы тут заранее извиниться за всякие там вот это ЛГБТ осуждаем, да? Так вот, супернатуралы, они говорят: так, давайте уже и наш цвет тоже повесьте на свой вот этот флажок дурацкий, потому что мы принадлежим к, значит, тем людям, которые очень любят и уважают противоположный пол и хотят быть вот именно с ними.
0: А-а-а.
1: Соответственно, мы супернатуралы, мы тоже вот как и вот, вот эта вот вся вот история, которая там дальше перечисляется.
0: Круто!
1: Супернейчер, да.
0: Ничего себе, ты мне прям какую-то вселенную открыл. Я, если честно, вообще был не в контексте этой истории.
1: Да, супернатуральный. Сам-то супернатурал, как всем мы.

0: Супер выходные на новом радио. С 12 до 3.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 5. Завтра в понедельник, 7 сентября, облачно, днем плюс 20. Ветер северный 2,7 метра в секунду.
0: Реклама.
2: Предприниматели, привет! На связи Илья Вербух. Приглашаю вас на бизнес-фест от Сбера. Красноярск, 10 сентября, в Гранд Холл Сибирь. Мы поговорим с вами о работе в команде, пути к успеху, устойчивости к современным вызовам. На фесте вас ждет много интересного. Выступления других известных спикеров и предпринимателей. Много нетворкинга и разбор реальных бизнес-кейсов. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
3: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковской операции номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
4: Кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Полная стоимость кредита от 6,768% до 7,396%. Изучите все условия кредита, включая информацию о возможных дополнительных расходах на сайте sberbank.ru в разделе «Семейная ипотека». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Возможность, которая случается один раз и в самый нужный момент.
6: Только сейчас семейная ипотека 3,5% в жилых кварталах Нововилова, Три Клена. Да-да, всего 3,5%.
5: Три Клена. Дом, в котором начинается новая история семьи. Ключи уже в этом году.
6: Отдел продаж Сиблидер 215-20-40. Жилые кварталы Три Клена, дом номер один.
7: Застройщик ООО «Специализированный застройщик СБ Лидер». Проектная декларация наш.дом.рф. Подробнее на сайте сиблидер.ру.
8: Это

0: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.
1: Слушай.

0: Привет-привет, здравствуй-здравствуй, это выходное шоу, меня зовут Макс Астахов, вместе со мной Данил Михайлов, и мы сегодня разгоняем такую историю. А что ты предпочитаешь больше, все-таки фильмы или сериалы? Или вообще реальную жизнь? Возвращаюсь к тому, что я хотел рассказать. Постоянно листаю какие-то моменты в социальных сетях, и иногда бывают такие человеческие истории, какие-то тренды, которые ты такой: боже, как это вообще произошло и как это возможно? Короче, появился новый тренд, пользователи сети начали массово ломать карьеры хейтерам. Звучит сильно. Да. Я видел прям видос, где девчонка все это устроила. Я не думаю, что она хотела прям ломать какую-то карьеру, она хотела отстоять свою честь. Какая-то блогерша, достаточно популярная, она устала от того, что какие-то мужики просто пишут откровенные гадости. Вот он просто про внешность как-то ее зацепил, что-то еще сделал. Она, не стесняясь, залезла к нему в личную страницу, посмотрела, кто он такой. Там написано: топ-менеджер такой-то автомобильной компании, которая продает машины. Что она сделала? Записала видеообращение, отметила эту компанию. Говорит: ваш сотрудник позволяет мне, незнакомой девушке, которая ему ничего не сделала, общаться в социальных сетях со мной вот таким вот тоном, оскорбляя меня. И призвала...
1: Она большая умница.
0: И призвала всех своих подписчиков, чтобы они тегали эту историю. В итоге чувак заблокировал ее всеми возможными способами. Компания просто сказала, что наш такой сотрудник уже какое-то время не работает в их компании.
1: Был вчера уволен.
0: Ну, как будто бы это не дошло, не случилось эта история. И звучит, как будто бы, знаешь, народная мстительница не дала себе в обиду. Я когда смотрел эту историю, такой: вау, вот девки молодцы, уже отстояли себя, и вот всяким проходимцам дают отпор. Но есть обратная сторона. Во-первых, когда ты сливаешь чьи-то личные данные в социальные сети, за это может быть какое-то наказание.
1: Ну подожди. Штрафа... В данном случае открытая страница, тегнули, все, пожалуйста, смотри. Это же она не телефон и номер карты какие-то сливает. Вот открытая страница, вот его, пожалуйста, аватар и так далее.
0: Да.
1: Недавно была похожая история в Петербурге.
0: А что там?
1: История следующая. В какой-то компании, там по мерч они делают или одежду, в общем, неважно, девушку не отпустили на похороны своего деда.
0: Видел, рассказывай.
1: И девушка, соответственно, переписывалась со своей начальницей, которая ей говорит: я бы никуда не пошла, дедушка умер, а мы тут живые, и ты не можешь променять работу с живыми людьми на какие-то там похороны. Ну, какие-то там в кавычках, то есть моральные уроды однозначно. Так вот, что происходит дальше? Ее там начинают на работе руководители по... чехвостить по-всякому, писать сообщения гневные и так далее.
0: Мы на тебя рассчитывали,
1: ты всех подставил и так далее. Ну и, соответственно, начали выпирать, да, ее оттуда. Она обратилась к своим подписчикам, просто пожаловалась, поделилась, что такая-то история, блин, ребят, вообще пипец полный. Ну и, соответственно, эту волну подхватили, и теперь, по-моему, ее работодатели сами нуждаются в работе и наверняка по делам.
0: Блин, круто. Ну, да. Нет, круто, что есть такие что люди весы, так защищают, знаешь, друг друга.
1: Мы привыкли, что интернет сейчас стал просто бочкой кала, да. Такой прям мощный и вонючий. А то, что какой-то... Короче, присутствует поиск баланса, и светлая сторона тоже есть, это вселяет надежду в человечество.
0: Я лучше не скажу. Это просто замечательно.

0: новая, Макс Астахов. Здесь со мной рядом Данила Михайлов. Ладно, Макс, давай, ты уже сам за себя говори. Не получается.
1: Да, у тебя нормально получается, что нормально ты рассказываешь? Думаешь? Все нормально. Мы в целом взаимозаменяемые. Мы даже похожи визуально.
0: Ну, кстати, да.
1: Ты если как вы мой зайдете, сынуля. Если да. зайдете на трансляцию, даже не поймете. Из Лиги Плюща у нас Дмитрий Лапиков.
0: Точно.
1: Я так, сбок припеку. А, кстати, сейчас же очень активно обсуждается Канье Уэст, который Канье Уэст. То приедет, то не приедет. И это на самом деле я впервые...
0: Канье Уэст Шрёдингера.
1: У тебя своя вселенная, да. Я вот сейчас про зарубежного артиста. И самое интересное, что сейчас происходит, что какая-то битва, и, мне кажется, доселе интернет такого не видывал. Короче, организаторы говорят, что концерт будет, арена, на которой происходит, будет происходить шоу, точнее, должно происходить шоу, говорит, что с нами никто ничего, мы не знаем.
0: Да.
1: И это странно, что они вроде общаются, и они могли решить все это за кулисами и выйти напрямую друг на друга, так нет, они вынесли это все в интернет, социальные сети. Мне кажется, это просто лишний хайп для того, чтобы прогреть всю эту историю. Такое может быть?
0: Я думаю, по идее могло бы быть, но не сейчас, потому что билеты все проданы. Что там греть-то?
1: Ну,
0: но может, прикинь. Еще и третий замутить сразу.
1: Может, и третий.
0: И четвертый. Такое было, знаешь, с Майклом Джексоном, когда 50 концертов анонсировали. И распродали билеты, и потом сказали, будем еще больше делать. И потом Майкл Джексон раз и крякнул. Очень, очень грустно, да.
1: Давай без повторения этой истории.
0: 100%,
1: а
0: да.
1: А то все может быть. А, просто, насколько...
0: С другой стороны, а что у нас? Мало сейчас стадионных исполнителей, которые Канье заменят. Да, просто прям, но бери любого.
1: Наших-то
0: прям.
1: Понятно, а вот зарубежные. Они же не так часто приезжают.
0: Ну... И не надо, значит.
1: А вот смотри, ну я просто не знаю, насколько слушают у нас Канье Уэста. Сейчас из-за того, что...
0: Думаю, слушай, судя по билетам, как будто бы слушают. Или же люди купили их, чтобы перепродать. Или же люди их купили, потому что хотят вот что-то, правда, вот
1: или ну, это хайп,
0: новенького.
1: Или
0: хайп,
1: это просто да. хайп. Потому что, вот, например, даже Тимати недавно рассказывал, что его дочка попросила купить билеты на Канье Уэста.
0: Я ее спросил, любимые три трека, скажи мне, да?
1: Типа того, и она сказала, а я не знаю. Он говорит, тогда условие вот такое. Ты учишь две песни Канье Уэст, поешь, рассказываешь мне наизусть, и тогда я покупаю тебе билеты.
0: Подход.
1: И все, все справились, все счастливы, все довольны. Вот получается...
0: А билеты-то купил?
1: Как я понимаю, да.
0: Ну, значит, будет концерт, получается.
1: А может, его тоже обманули?

0: Ой, я в эфире.
1: Кирилл, ты профессиональный человек.
0: Да, поэтому я включил микрофон.
2: К сожалению, это не лечится.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: Один плюс один.
3: О, боже, нет!
2: Утро на грани.
3: What I felt.
2: С 7 утра по будням. Утреннее шоу «Один плюс один».
1: Здорово!

0: на новом радио.
1: Какой ужас.
0: Смиритесь. Реклама. Реклама.
2: Меня зовут Полина, я живу в соцветии. Я знаю рецепт семейного счастья. С бабушкой мы готовим яблочный пирог. Дедушка рассказывает много историй. Кстати, они тоже живут в соцветии, ведь рядом любимая дача. Поэтому у нас есть время, чтобы собираться вместе.
0: Эко-кварталы соцветия. Главный ингредиент семейного счастья.
3: Телефон 215-50-09. Группа строительной компании АРС. ООО «Специализированный застройщик» ДСК-2010. Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Шоу, где характер решает все.
5: Вставай, вставай!
4: Новый юбилейный сезон главного спортивного шоу на СТС «Супер-ниндзя».
5: Да!
4: Болей за Красноярск. Сегодня в 17:00. Для лиц старше 16 лет.
6: Вы все еще ищете лучшую квартиру для семьи? А ведь не за горами 1 октября, а за ними угроза отмены льготной семейной ипотеки. Заходите на сайт Arbon, выбирайте квартиру, а мы быстро и бесплатно оформим вам ипотеку. Звоните 205 15 15. И не забудьте заглянуть на arbon.ru в раздел «Акции». АО «СЗ Арбан». Проектная декларация «Наш.дом.рф». Изучите все условия кредита на сайте ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: К нам приезжают с большими целями и ни в чем себе не отказывают. Продать авто выгодно и легко в автосалоне «Авторум». Возьмем ваш автомобиль на комиссионную продажу. Большой и теплый шоурум. Быстрая оценка по рыночной цене, пока вы пьете чай в уютной зоне ожидания. Большая клиентская база и опытные менеджеры. Найдем вам покупателя за считанные дни. Собственный автотехцентр. Все виды автокредитования. Для ваших больших целей автосалон «Авторум». Адрес Шахтеров 51. Звоните 2-509-35.
6: Просторные квартиры для счастливой семьи в лесном мини-районе «Вита-парк». 18 видов трех- и четырехкомнатных квартир от 64 до 120 квадратов. С мастер-спальнями, эркерами, французскими окнами, ваннами с окном, гардеробными и лондри. И все это в собственном настоящем лесу. Звоните 205-15-15.
3: Застройщик ООО «СЗ ГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: Ну что, Максон, если бы здесь была Эвелина, я бы рассказал новость, значит, про то, что белорус украл резиновую задницу в магазине в Москве. Вот, но его быстро поймали и приговорили к 240 часам работ исправительных. А, но покуда Эвелины нет, поэтому я эту новость рассказывать не буду.
1: А чем я хуже, расскажи.
0: Да нет, ну все, ладно, перематываем. Выходное шоу. Макс Астахов, главный... БКМС Данила Михайлов.
1: Ебой. Так, а что у нас? А у нас... я просто не был готов. Так мне неожиданно ворвался в эту историю.
0: Ну как ворвался? Белорус не...

0: ни на что и работаешь до результата. 6 месяцев.
1: Симпатично выглядит. Обычно у людей терпения не хватает на неделю, а тут 6 месяцев.
0: Представь.
1: Вот. Респект, да.
0: Я вот даже я не представляю.
1: Но почему не представляешь? У тебя-то как раз получилось. Ты что же именно? Себе вызов бросил перед отпуском?
0: 5 недель.
1: А, ты 5 недель.
0: 5 недель.
1: 5 weeks.
0: 5 weeks.
1: Это не 6 months.
0: For Bali, вот так это было. 5 недель до Бали, да, я похудел тогда на 11 килограмм, нет, на 15 килограмм, что-то такое. Я не хотел банально быть толстым на пляже. Ну, у меня была запредельная мотивация. И, знаешь, я приехал на Бали...
1: Так вот даже 5 недель много, потому что, ну, 1.5 часа, не больше... В моем случае.
0: Окей, ладно, ты тоже наговариваешь.
1: Пока до дифри не добрался.
0: Я просто думал, что
1: дифри исключительно конфеты
0: покупаю. Я думал, всегда, что я приеду на Бали в отпуск и буду, вот как во всех рилсах я смотрю, очень красивые люди, все подтянутые. Нет, это монтаж, это генерация, это нет настолько красивых людей, которые постоянно ходят вместе в одном месте. Это там тоже обычная жизнь, обычные люди. Кто-то там подкачанный, классно выглядит, кто-то с пузиком и тоже чувствует себя вполне нормально.
1: Ух ты, Америку открыл.
0: Я себе Америку открыл. Интернет обманка сплошная. Я думал, там только красиво.
1: Мне кажется, более грязных пляжей, чем на Бали, я не видел нигде, но фокус в том,
0: грязных,
1: что...
0: Грязных в каком смысле?
1: Ну, грязных, потому что прилив приносит все на свете, что море хранит.
0: А, я думал, ты про своих белорусов.
1: По своей мысли.
2: Два кусочка пиццы, виноградный чай. Ты сидишь одна, и на тебе печать.

0: Знаешь, скоро весна, там такая концовочка, но мы ее отрезали, потому что не скоро еще. Это выходное шоу, Макс Астахов здесь, хочет молвить в микрофон и очень убедительно.
1: Да, каждую пятницу у нас появляется такая история. С четверга на пятницу у нас выходят новые треки. Ну и кто я такой, чтобы не показать, не рассказать, какие новинки у нас непосредственно есть. Я отобрал три трека, сейчас мы послушаем с тобой припевчики, а потом вся информация появится в наших социальных сетях. Ты сможешь залететь туда и проголосовать за трек, который тебе понравился больше всего. Это значит, что в конце этого часа мы с тобой послушаем его от начала и до конца полностью. Алтай Барнаул представляет этот человек, но в последнее время как будто бы уже он и москвич. Вань Чебанов, есть такой классный певец, «Верь в меня», называется его новая песня. Давайте заценим.

0: Если я приношу треки, то второй человек автоматически становится музыкальным критиком. Данил Михайлов, пожалуйста, ваше мнение по поводу этого отрывочка.
1: Ну, в Чебанова верю.
0: Окей. Мне нравятся артисты, которые, знаешь, поют о чем-то насущном, а вернее о том, о своей жизни, что у них происходит. Вот мы видим в социальных сетях, что у них происходит, а потом они это все излагают в своей песне. И это круто. Вот Teenage, Annette Sai, недавно они стали относительно молодой семьей с ребенком, и Annette Sai просто коротко и по факту сказала: «Я же мать», и так и назвала свой тречок. Слушаем.

0: кажется, молодые мамочки должны качать ее на руках, потому что это она изобрела новый гимн.
1: Да и папочки тоже, наверное, согласятся.
0: Ну, папочки, я же...
1: Да, я за отца голосую, да.
0: Но подожди, может, это преждевременный вывод, и ты захочешь проголосовать за последнюю исполнительницу. Линочка Али у нас на связи. «Мой милый» называется ее песня.

0: музыкальный критик, пожалуйста, вам слово.
1: Ну, Линочка Ли молодец, но мне не близко. Мне не близко, потому что вот, вот эта вокальная олимпиада меня сейчас не трогает.
0: Угу. Ну, мы о простом, о насущном.
1: Да.
0: Я же мать. Да, рассказываю еще раз. Все, кто у нас прозвучали в эфире прямо сейчас. Чебанов, «Верь в меня», Нэтса, «Я же мать» и Линочка Ли, «Мой милый». Какая песня была для тебя ближе? Голосуй за нее в наших социальных сетях. Голосовалка появится буквально через минуту. Залетай. И в конце часа слушаем полностью.
1: А пока голосовалка не появилась, потому что Макс ее не отрастил.
0: Правда.

0: Бранова шоу, Макс Астахов и Данил Михайлов. Давайте поговорим немножечко про дни рождения, потому что я вчера ездил на день рождения к своему двоюродному брату. Этому молодому человеку исполнилось 15 лет. Он уже выше меня, он уже шире меня. И он уже не чувствует этого прекрасного праздника, потому что не было какого-то большого собрания, узкий круг.
1: Я подумал, он не чувствует уже трепета перед тобой.
0: Но передо мной не чувствует трепета уже давным-давно. И перед праздником, между прочим, тоже, потому что я нагрянул не званно, не гаданно, а просто малого решил поздравить. Снял деньги в банкомате, упаковал все это в подарочек и пошел. Короче, у нас состоялся такой небольшой семейный ужин импровизационный. И вот дядя сидит, тетя сидит, моя сестра двоюродная, сидит моя бабушка, сижу я. Но именинник не сидит, потому что мама ему орет: «Даня, иди сюда, давай праздновать». А он играет в доту, в компе со своими пацанами, и ему вообще по барабану, кто чего пришел. Подарки подарили, руку он пожал, сказал «спасибо большое» и говорит: «Я играю, отвалите».
1: Ну вот смотри, он играет в игры, которые хочет, а не играет в игры взрослых, где за столом сидят люди, родственники, делают вид, что друг другу рады.
0: Не, у нас
1: да?
0: не
1: все
0: делают,
1: по, все по-честному,
0: не
1: все
0: делают
1: по-честному.
0: Вид, что друг другу рады.
1: Да, Даня не рад и лицемерить не стал, и пошел вот играть и отмечать день рождения там, где ему хочется. Вот как ты к этому относишься? Это вообще, это неприлично, да, с одной стороны?
0: Нет,
1: да,
0: не было вопроса, что невежливо. Это неприлично. Это было круто.
1: А бабушки оценили?
0: Не, вообще ни разу.
1: Вот, о чем
0: ну,
1: речь?
0: Ну, знаешь, мне кажется, они живут все вместе, они настолько привыкли.
1: А, они живут все вместе?
0: Да, да, не было такого, что они живут все вместе. Там единственный гость в этой семье был я. И то меня никто не звал. Я просто приехал для того, чтобы поздравить малого. Но мне просто удивительно, почему вот радость от праздника-то уходит куда-то?
1: Ну, во-первых, она никуда не уходит, она при нем. Просто радость он разделяет уже с теми... Ну, смотри, лет до 10 тебе, правда, в семье по кайфу получать подарки, там, колпачки, может быть, на голове, коробка шоколадных яиц и вот счастье, полные штаны. А потом тебе уже, правда, хочется как-то разделить впечатления, в том числе и с друзьями, потому что общих интересов больше.
0: Сепарироваться.
1: Ну, чуть-чуть сепарироваться. Ты любишь бабушку, ты обожаешь маму, ты в них нуждаешься бесконечно, но, ну, блин, ну, ты время проводишь с теми, кто... Ну, когда вот ты первый раз на Новый год пошел, например, захотел себе отметить с одноклассниками, например, или там...
0: Ну да, в таком возрасте.
1: Примерно. Ну вот, примерно, им 15 лет, но конечно.
0: Там все равно всегда...
1: С бабушкой отмечать день рождения в 15 лет, это же прям наказание как будто бы.
0: Так нет, там всегда была такая история, что сначала с семьей, а потом вали куда хочешь, и тут тоже такая история.
1: Ну вот, все так и вышло.
0: А у него в рамках одной квартиры, он даже к семье не вышел, он просто такой: «Аля, улю, пацаны на связи». Вот такие дела. И знаешь, вот не помню, откуда-то я вычитал или услышал эту мысль: для современных детей, чтобы их заинтересовать, ты должен быть интереснее всех социальных сетей, всех телефонов, всех там ютубов, всего на свете. Получается, у тебя конкуренция бешеная.
1: Факт.
0: Вот, чтобы он с тобой пообщался
1: должен,
0: и проявил,
1: знаешь,
0: какую-то,
1: не знаю,
0: историю.
1: Как в 90-е просто достать ремень и сказать: «Сиди и улыбайся».
0: Ну да.
1: Отвратительно, да?
2: Выходное радио. Настоящие выходные живут здесь. Новое.
3: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 5. Завтра, в понедельник, 7 сентября, облачно, днем плюс 20. Ветер северный 2,7 метра в секунду.
2: Спонсор выпуска ООО «СЗ ДСК 2010».
4: Меня зовут Полина. Я живу в соцвете. Я знаю рецепт семейного счастья. С бабушкой мы готовим яблочный пирог. Дедушка рассказывает много историй. Кстати, они тоже живут в соцвете. Ведь рядом любимая дача. Поэтому у нас есть время, чтобы собираться вместе.
2: Эко-кварталы соцветия. Главный ингредиент семейного счастья.
5: Телефон 215-50-09. Группа строительной компании «АРС». ООО «Специализированный застройщик ДСК 2010». Проектная декларация на наш.ком.рф.
2: Реклама. Телеканал СТС представляет. Все премьеры сериалов осени в 8 вечера на СТС. Для лиц старше 16 лет.
6: Вы семья с двумя детьми? Тогда вы точно знаете, как важно, чтобы у каждого из них было свое пространство. Наш вариант для вас. Четырехкомнатная, 69 квадратов. На сдаче. Три отдельные спальни и уютная еврогостиная. Мини-район «Калина-долина» от «Арбан». Подробности 205-15-15. застройщик ООО «СЗ Компания Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.

0: Заказывай в приложении Суши Сел.
1: Тимина Екатерина Александровна, город Красноярск, ОКРНП 316-246-800-577-71.

Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33. Слушай.

Не знаю, кто ты и откуда. С тобой дни летят будто минуты. Когда на расстоянии со мной меньше фута. Это очень важные секунды. То, что сейчас слышишь, это то, что к тебе чувствую. В моей хате много всего, но без тебя так пусто. Пацаны сказали, ты была искусственна. А я до

0: Завтра обо мне. Реклама. 30 секунд до нового. Один бренд, один ролик.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
3: В Красноярске 6. Новое радио.

0: Выходного шоу Макса Стахов, Данила Михайлов. Мы снова здесь. Надеюсь, у вас классное настроение, потому что сегодня выходной, несмотря на вообще погоду и всю жесть, которая происходит там за окном, мы тут спрятались в нашей теплой, уютной, горячей студии. И обсуждаем...
1: Максимум, не так. За окном идет дождь, а у нас идет концерт. Покровские ворота. Классику знать надо. Если я сейчас расшторю шторы, то свет появится в студии, хоть в каком-то количестве. И мне надо будет включать все фонари, которые сейчас над головой висят, потому что Макс заходит сегодня, значит, в студию и сразу врубил весь свет.
0: Так всегда делаю. Потому что у меня Лапиков тут сидит, как вампир, да. Я еще могу проверить чеснок как-нибудь, принести осиновый кол, и мне кажется, он будет так визжать.
1: Он слишком красив для чеснока.
0: Да. Я тоже думаю, что он вампир. Да, мы сегодня как раз-таки обсуждаем сериалы и фильмы, что вам заходит больше, что вы предпочитаете, и, собственно, делимся.
1: А у тебя есть какой-то вот прям, ну, не знаю, топ-не топ, но какая-то категория фильмов, которые ты можешь пересматривать с удовольствием?
0: Да, триллеры.
1: Триллеры.
0: Это прям вообще история. Там какая-нибудь исчезнувшая с Беном Аффлеком. Ага. Вот такую историю я люблю.
1: Тогда посмотри «Первобытный страх». Угу. Вот запиши. Запиши себе в папочку, в которой ты никогда в жизни не пересматриваешь ничего и не открываешь. Но, тем не менее, я настаиваю, что этот фильм посмотреть нужно.
0: Это мои сохраненки в социальных сетях. То, что я все сохраняю, никогда там не бываю.
1: Полезные ссылки, и не заходишь туда никогда больше.
0: Блин, с фильмами, на самом деле, какая-то удивительная история, потому что пересмотрел много чего... Новья выходит не так много, и каждый раз, когда ты думаешь, чтобы посмотреть, открываешь какой-нибудь сервер, у меня начинаются вот эти вот свистопляски. Я выбираю по картинкам. Ну, там оценочки, картинки. И вот оценки мне не всегда внушают доверие, потому что я столько раз натыкался на какую-то 4.0, 3.5, и ты думаешь, что
1: или
0: это...
1: Или наоборот 8.7, а там просто бред какой-то.
0: Ну да, ты думаешь, что это откровенная шляпа, но по факту ты такой, блин, какой классный фильм. Потому что я не всегда доверяю вот массовому просмотру, потому что можно найти бриллиант в какой-нибудь ерунде.
1: Ты считаешь, что миллион мух не могут ошибаться?
0: Конечно. У меня, вот, например, я спрашиваю, когда у друга, вот у меня есть Леха Горбачев, он считает себя вообще... У него очень какой-то интересный вкус, и он может за... Слово правильное бы подобрать.
1: Обгадить.
0: Да, абсолютно любой фильм. Какой-нибудь, а мне понравится. И что? Мне же нравится, это же мой вкус. И мне все равно, что тебе не нравится.
1: Все правильно. Вот еще выпендриваться там перед кем-то, что любишь «Ласковый май» слушать дома в наушниках.
0: Конечно.
1: Люблю и слушаю, и все, и что вы мне сделаете? Вот именно.
0: Абсолютно правда.
1: Щеки надувать, что ничего, кроме лютневой музыки 17 века, в нашем доме звучать не будет.
0: Короче, залетайте в наши социальные сети, делитесь фильмами, делитесь сериалами, и, конечно же, рассказывайте, почему то или иное круче для просмотра.

0: Привет, это Акмаль, слушай мою новую песню «Любовная» на волнах нового радио.
1: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: мы сегодня обсуждаем фильмы и сериалы. Это, между прочим, выходное шоу Макса Стахов и Данила Михайлов. Ко мне, кстати, на шоу как-то приходили ребята, режиссеры молодые.
1: О, давай,
0: короткий
1: давай.
0: Метр они снимали. И я спрашивал, говорю, а как вам вот вообще смотрятся фильмы? Это же невыносимо больно, когда ты не можешь получать от этого удовольствия, потому что у тебя только профессиональная призма. Ну, знаешь, ты смотришь такой, там что-то ляп нашел, там вот не сходится. У тебя не наслаждение, у тебя мозг активно работает и постоянно что-то ищет.
1: Чуть-чуть по-другому скажу. Вот так же музыканты музыку, например, воспринимают.
0: Это отвратительно.
1: Потому что им уже не интересен, например, они знают, как все будет развиваться.
0: Угу.
1: Ну, гармония, она, в принципе, понятна.
0: Нот всего семь, да?
1: Я тоже учился на сценариста.
0: Угу.
1: Вот, у Александра Меты на минуточку.
0: Угу.
1: Светило. Так угу. Вот, что любопытно.
0: Что?
1: Библейский сюжет заложен практически во все блокбастеры.
0: Угу.
1: И ты в целом знаешь, как закончится то или иное произведение.
0: Да.
1: А угу. Уже дальше ты наблюдаешь за тем, насколько интересно себя ведут актеры. И либо это один и тот же человек в разных обстоятельствах, либо же это какое-то прям фантастическое перевоплощение и так далее. Вот, например, советские фильмы, они чем роскошны? Вот в моем понимании тем, что люди там не выглядят пластиково. Они выглядят как будто бы люди той эпохи всегда. Шерлока Холмса смотришь, которого снимали где-то вот в Прибалтике, да? Там Михалков, это как человек из 19 века. Там, не знаю, все, и Шерлок, и Ватсон, Соломин. Короче, они все выглядят как люди той эпохи, потому что на них костюмчики вот эти вот поношенные и так далее. А когда я смотрю современные экранизации...
0: Да, что там не так?
1: Ну, например, там, блин, виниры во рту у актера сразу просто... Пуш, все мои впечатления разбивают в пух. Или чуть-чуть надутые губки у актрисы. И ты, да ё-моё, да? Ну откуда? Военный фильм снимаете, откуда?
0: Я большой фанат сериала «Метод», где снимается Хабенский. Да.
1: Да, ну,
0: и там был определенный момент. Полицейские сидели в засаде, и он был переодет в бомжа.
1: Угу.
0: И Хабенский подходит, и говорит, да он же палится за километр. Все-таки в чем проблема? Вроде куртка там грязная, да? От него не воняет, у него волосы чистые. Такого не может быть, вас палят за километр. Я, если честно, об этом даже не думал.
1: Но это, короче, когда ты чуть-чуть погружаешься в сферу, ну, такое вот восприятие наступает.
0: Профессионалы.
1: Ну, не знаю, может быть. А что они тебе ответили? Получают удовольствие вот эти вот киношники от фильмов? Какой? Вот в какой плоскости эти удовольствия?
0: Я уже не помню, если честно. Да. Уже столько воды утекло.
1: Да. Может... Ну, давай лить воду дальше.
0: Окей.
1: Выходное шоу.
0: Можно, как в меме, режу воду 24 часа.

0: кажется тебе больше, чем ты сам.
1: И мы решили проверить это на ведущих нового радио. Калинин, Райтраун, Эбби и Никита Никитин – главные подозреваемые. Они выбирают треки, блефуют, путают

0: на YouTube, ВК-видео и Рутюб нового радио. Если вдруг узнаешь свой трек, мы никому не скажем. Реклама. Телеканал СТС представляет. Все премьеры сериалов осени в 8 вечера на СТС. Для лиц старше 16 лет.
1: Вы семья с двумя детьми? Тогда вы точно знаете, как важно, чтобы у каждого из них было свое пространство. Наш вариант для вас. Четырехкомнатная, 69 квадратов. На сдаче. Три отдельные спальни и уютная еврогостиная. Мини-район Калина-Долина от Арбан. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ-компания Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.
2: К нам приезжают с большими целями и ни в чем себе не отказывают. Продать авто выгодно и легко в автосалоне «Авторум». Возьмем ваш автомобиль на комиссионную продажу. Большой и теплый шоурум. Быстрая оценка по рыночной цене, пока вы пьете чай в уютной зоне ожидания. Большая клиентская база и опытные менеджеры. Найдем вам покупателя за считанные дни. Собственный автотехцентр. Все виды автокредитования. Для ваших больших целей автосалон «Авторум». Адрес Шахтеров 51. Звоните 2-509-35.
3: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: ладно, на троечку.
1: А, по разным сайтам лазим. Ну, окей, ну, может быть и так, да, а на 10 из 10, но... Вот, я обычно думаю, а вот кто эти люди, да, у которых несусветная самоуверенность в себе? Ну, там какие-нибудь бойцы, может, да, люди, которые...
2: Ну, кстати, нет, зачастую как раз-таки люди вот в единоборство идут из-за того, что какая-то боль у них есть. Майкл Тайсона, посмотри биографию, человек с травмами глубочайшими.
1: Но уверенность-то у него в итоге потом какая-то есть?
2: Ну, не факт, что эта уверенность выражается в уверенности в себе. Угу. Все вокруг думают, что ты уверенная машина, а ты внутри...
1: Я о другом, короче.
2: Ну, ладно, хорошо.
1: А, вот, я просто думал, а кто эти люди? Вот бойцы, может, кто-то еще? Оказывается, по моему личному мнению, что таких людей называют хэндименами. Короче, я нашел пару чувачков в социальных сетях, которые показывают про свою жизнь. Обычные пацаны из России по каким-то жизненным обстоятельствам отправились в другую страну без высшего образования, надо кем-то работать. Они работают хэндименами. Хэндимены — это универсальные специалисты широкого профиля. Короче, он тебе и электрику сделает, и сантехнику, и если надо лестницу...
2: Я видел, красавцы, чуваки, вообще.
1: Это просто...
2: Приедь, сделай нам дверь. Приехал, а что нормально, глаза боятся, руки делают, да, кто-то сверлил, да. Тут присверлил, там с говна и палок, как
1: да,
2: говорится, смастерили
1: вот
2: что-то.
1: Какой-то невероятный...
2: Ну, красавчики.
1: Уверенность в том, что он делает, он говорит, я не умею ничего, но мне нужны эти 100 баксов. Приехали, да, купили какие-то строительные материалы, половину не использовали, вернулись в магаз, сдали все это обратно, снова заработали какие-то деньги. Это, конечно, нечто, потому что вот с Вадимом я когда веду периодически шоу, он постоянно орет, Максим, ты рукожоп. Я такой, да, ну, у меня просто нету вот этого ощущения. Я же в съемной квартире все-таки. Я сейчас сам что-то попробую навертить, оно оторвется и будет только хуже. Я такой, алло, мастер, пожалуйста, вот помогите.
2: Ну, вот приходит мастер, и, как правило, он тоже уверен в себе. Он говорит, вот смотри, надо починить стиральную машинку, потому что она протекает. Ты ничего в этом не понимаешь. Ну вот, значит, мастер забирается, значит, вот прям туда, в лючок, что-то там отковырит. Говорит, ты знаешь, вот здесь вот сломалась такая вот штуковинка, она стоит там...
1: 15 тысяч.
2: Но ты ее не найдешь. Ее вообще заказывать там надо ждать 8 недель.
1: Но у меня есть.
2: Но у меня с собой... Ну вот просто, она не факт, что подойдет. Я сейчас попробую. Ага. Всего за пятерку. Mm-hmm. Вот по факту этот Афоня там что-то нахитрил, конечно.
1: Конечно.
2: Поэтому да, глаз да глаз. Надо проверенных. У меня вот, например, есть уборщица прекрасная, замечательная, которая в доме моих родителей убирается. И что происходит?
1: Что?
2: Происходит то, что она говорит, у меня подзавис телефон, я по объявлению... к такому хэндимену, видимо, обратилась, да, в кавычках, конечно, по объявлению чистим от вирусов технику.
1: Ага.
2: Да, значит, заплатила какому-то юноше 20 тысяч рублей, телефон стал работать. Мадам, ваш телефон стоит 6 тысяч рублей.
1: Жесть.
2: Жесть. Да, да, вот да. Ему бы оторвать, конечно.
1: Вот у меня на самом деле... Я уже нашел своих ребят, которые могут мне пофиксить всю технику, но до этого момента вот у меня было ночь... Я ехал с мероприятия, утром на радио, у меня не работает телефон, его залили водой. И я как сдал его в ночную, этот, не ломбард, хотел сказать, а где вот они фиксят все эти телефоны. Я стоял у него за лавочку вот так вот над душой, просто смотря, что он делает, не вытащит ли он у меня никакой детали. Он говорит, мы здесь часа на два. Он говорит, вы можете вот типа вот так не смотреть, мне некомфортно. Я говорю, не могу, браток, потому что потом, знаешь, я там без материнки останусь, без ничего-то еще. И все в таком формате. Доверяй, ну, проверяй.
2: Ну, я также ехал с мероприятия ночью, да, ну, в общем, без айфона проснулся в такси.
1: Стой.
2: Потом по геолокации его в Люберцах увидел.

0: А это выходного, это Макс Стахов и Данила Михайлов. А мне нужна, между прочим, ваша помощь нужна будет. Короче, рассказываю, в чем суть. Мы на следующей неделе в рамках выходного шоу запускаем новую рубрику. Она будет называться «Агент 007», то есть ведущие становятся агентами. Будем звонить различным специалистам и разговаривать с ними, выполняя различные задания. Короче, первое задание, мы поговорили и решили, что мне нужно будет позвонить мастеру, который занимается наращиванием бровей, ресниц и попросить
1: Lashmaster.
0: Да, оказать такую услугу моей выдуманной кошке. И мне нужно будет договориться, а от вас требуется различные фразочки. Я выберу 5 фраз, которые мне нужно будет вкинуть в ходе этого разговора. И задание будет считаться выполненным, если я успею эти 5 фраз вкинуть этому специалисту до того, как она не сойдет с ума и не бросит трубку, да, или пошлет меня.
1: А ты не боишься, что, ну, может, правда, такое произойти?
0: Ну, пошлет и...
1: Не, ну это же услышат все.
0: Ну, если мы честные, это честность.
1: А потом тебя пошлет руководство.
0: Абсолютная правда.
1: Да. А ты так заранее прокачиваешь? Или уже фразы хочешь? Ну, через неделю уже, да.
0: Через неделю, а вот сегодня мы как раз-таки сейчас сделаем пост в социальных сетях. Будет возможность залететь и, конечно же, помочь мне с этими фразами. Может, эдак ты что-то там и выдумаешь.
2: Весь день думал только о ней.

0: Реклама. Реклама.
1: Шапку надень, с незнакомцами не разговаривай, куда не надо, не ходи, что попало, не смотри.
2: Доверьте вопросы безопасности МТС Джуниор. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Джуниор. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
3: Тариф МТС Джуниор или МТС Джуниор Плюс включены сервисы безопасный интернет. МТС Защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности. По результатам исследования, проведенного X-консалтинг в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона. Интернет, голосовая связь. Подробнее на nts.ru.
4: Не думая о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
5: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+, предложение действует с 11 августа по 9 ноября, только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за три пиццы 25 сантиметров, вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец ООО «Додо Франчайзинг», ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
6: Слышали историю про родителей, которые снова воспитывают детей? Только теперь это дети их детей. И это сериал про вашу жизнь. Родители родителей. Новый сезон. 7 сентября в 21.00 на телеканале «Солнце». Категория 12+.
7: Нужен повод для хорошего настроения? С «Лавитой» на Авито это просто. Заходите на «Лавиту» и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. «Лавита» на Авито.
3: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru. 12+.
8: Два рамных внедорожника «Хавейл». Два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат. Адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru.
9: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел частным лицам кредитные карты, кредитная карта Platinum. Срок акции бесплатное обслуживание по карте Platinum. Сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».

0: И все правильно, это же выходные, значит, выходного на связи. Макс Астахов, Данил Михайлов. Сегодня мы обсуждали фильмы, сериалы, все, что же все-таки круче, что предпочтительней. И как у всех разные вкусы, кто-то познакомил нас с новыми какими-то моментами, вот если тебе интересуют какие-то новые...
1: Подожди. Сосисочная говорит, что сериалам предпочтение дает гораздо больше количество.
0: А комментарии?
1: Ну и в комментариях тоже многие названия своих любимых сериалов.
0: И фильмов в том числе.
1: Ну и фильмов, ну... Ладно, хорошо.
0: Ладно, это ты устраивал эту голосовалку, я не смотрел, да. Что там, хот-доги все-таки победили?
1: Победили хот-доги, чем бананчики, да.
0: Получается, все сериалы?
1: Ну, за сериалы большинство, да.
0: Ты сам смотришь сериалы?
1: Изредка бывает, я «Дом Гиннесса» посмотрел, когда летел в Северную Корею.
0: Угу.
1: Долгий перелет, и угу. Я реально сидел в самолете и кайфовал. Там как раз серии хватило, чтобы вот долететь.
0: Я, кстати, недавно...
1: И с удовольствием.
0: Видел момент... В одной социальной сети написали: вот напишите, пожалуйста, сериал, который не был испорчен ни в одном сезоне. То есть с первого по последний сезон просто все шик, все прикольно. Я увидел там комментарий от Стаса Ярушина. Знаешь, что он написал?
1: Нет.
0: «Универ».
1: Лучший. Легенда.
0: Легенда, да, правда, ворвался в эту историю.
1: Но он еще и не закончился, если уж на то пошло. Он еще идет, этот сериал.
0: Так что у пацанов еще есть шанс все испортить. Какой-нибудь последний сезончик там дать жаишку, чтобы рейтинги пошли к низам. Ладно, у нас была такая история, что мы показывали вам новинки. Было три претендента на голосование. Я думал, если честно, что выиграет Чибанов или, например, Линочка Ли. Но нет, Аннет Сай всех обскакала. Видимо, народная «Я же мать» все-таки рвется в тренды. Это был Астахов Макс. Я с вами прощаюсь. До встречи через неделю. А вот Данил Михайлов остается с вами.

0: выходные на новом радио. С 12 до 3.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 5. Завтра в понедельник, 7 сентября, облачно, днем плюс 20. Ветер северный 2,7 метров в секунду.
0: Реклама. Кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Полная стоимость кредита от 6,768% до 7,396%. Изучите все условия кредита, включая информацию о возможных дополнительных расходах на сайте sberbank.ru в разделе «Семейная ипотека». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Возможность, которая случается один раз и в самый нужный момент.
3: Только сейчас семейная ипотека 3,5% в жилых кварталах Нововилова, Три Клена. Да-да, всего 3,5%.
2: Три Клена. Дом, в котором начинается новая история семьи. Ключи уже в этом году.
3: Отдел продаж Сиблидер 215-20-40. Жилые кварталы Три Клена, дом номер 1.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик СБ-Лидер». Проектная декларация наш.дом.рф. Подробнее на сайте сиблидер.ру.
5: Шоу, где характер решает все.
6: Вставай, вставай!
5: Новый юбилейный сезон главного спортивного шоу на СТС «Супер Ниндзя».
6: Да!
5: Болей за Красноярск. По воскресеньям в 17:00 для лиц старше 16 лет.
7: Уроки новосела от Арбан. Предположим, вы уже определились с бюджетом своей будущей квартиры и даже выбрали свой ЖК или свой вариант. Но, согласитесь, выбор планировки – это очень сложный вопрос.
8: Лофт-район «Портовый». Готовая трехкомнатная в 78 квадратов.
7: С витражным эркером в гостиной или спальне. Одна площадь – множество решений. А какую квартиру выберете вы?
9: Подробности 205-15-15. АО «СЖ Арбан». Дома сданы.
10: Алло, привет! Я такое узнала! Чтобы осень стала особенной, ничего не планируй на вечер. Ведь по будням в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. «Мама в 16», «Маменькин сынок», «Дорогая, я забил» и эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю и пусть все дела подождут.
11: Для зрителей старше 16 лет.
12: Лесной мини-район «Витапарк». Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича. Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор есть. Подземный паркинг в наличии. А еще прямо во дворе «Арбан» строит настоящий муниципальный детский сад. Лесной мини-район «Витапарк». Настоящая жизнь в настоящем лесу. Подробности 205-15-15.
13: Застройщик ООО «СЗГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Красноярске 7. Новое радио.
1: Заглянул в календарь бесполезных праздников, и, понимаешь ли, дата сегодня имеется симпатичная и очень иронично подмечена. День борьбы с прокрастинацией отмечается нынче уже 32 года как. Так вот, ребятушки, ну вот прокрастинация, если ты забыл, это когда ты до последнего откладываешь что-либо, при этом будучи абсолютно свободным.

0: Всем привет, меня зовут Никита, я нахожусь в студии Нового Радио, это подкаст «Не дуть».
1: «Не дуть».
2: «Не дуть».
1: Подкаст Нового Радио о звездах и их жизни.
0: И в гостях у меня сегодня Сергей Лазарев. Сережа, привет.
3: Привет.
0: А мировой какой-то популярности ты задумываешься?
3: Я уже старенький для этого. И это говорят и мои и поклонники, и мои недруги.
0: Как у тебя обстоят дела с дружбой, и именно с дружбой в шоу-бизнесе?
3: Если на меня наедут, я дам отпор.
0: Ты вот не так давно говорил о том, что ты больше не будешь петь на английском языке.
3: Я не говорил такого.
1: Не дуть. Все, о чем так просто не расскажешь.
2: Слушай на всех аудиоплощадках.
1: Смотри ВКонтакте и на Ютубе.
2: Ведущий Никита Никитин.
1: Не дуть.
2: 18+.
1: Реклама.
4: Шоу, где характер решает все.
5: Вставай, вставай!
4: Новый юбилейный сезон главного спортивного шоу на СТС «Супер-ниндзя».
5: Да!
4: Болей за Красноярск. По воскресеньям в 17:00 для лиц старше 16 лет.
6: В Красноярском крае женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 могут заниматься спортом абсолютно бесплатно. Плавание, акваэробика, йога, тренажерный зал, фитнес, групповые или индивидуальные тренировки. Выбор за вами. Занятия проходят на спортивных объектах Красноярска, Ачинска, Боготола, Железногорска, Лесосибирска, Назарова, Норильска, а также поселков Солнечный и Снежногорск. Программа социальных спортивных сертификатов – часть движения «Сибирское долголетие», инициированного губернатором Красноярского края Михаилом Котюковым. Проект реализуется по нацпроекту «Семья». Заявления принимаются до 5 ноября на региональном портале госуслуг.
7: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
8: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
7: Новый сезон мелодрам.
9: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
7: Скажи счастью «да».
10: Ты выйдешь за меня замуж?
9: Да.
7: Новый сезон мелодрам. Завтра в 19:00 на «Домашнем». 16+.
11: Двухкомнатная в лесном мини-районе «Витапарк». 55, 60 или даже 77 квадратов. Какая нужна вам? Более 20 видов. Уникальных планировок двухкомнатных квартир от архитектурной лаборатории «Арбан». С эркерами, гардеробными, лондри, с видом на лес, с многовековыми соснами или на природный двор. Вы точно найдете свою двухкомнатную. Звоните 205-15-15 и выбирайте.
12: Застройщик ООО «СЗГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Есть у меня некая паранойя. Когда слышу классный трек, уже начинаю бояться, что его создал ИИ. Но не в данном случае, проверил все. Now и Warning на новом радио. О двух сердцах исполнили. Кстати, если ты исполняешь на русском языке собственное творчество, то не исключено, что мы с тобой очень скоро увидимся. И услышим твою песню, которая, ну, скорее всего, понравится большому кругу людей.
1: Скоро здесь может появиться суперновинка. И, возможно, именно твоя песня. Новое радио представляет 9-й сезон конкурса новой музыки исполнителей «Музыкастинг». Не

0: контракт с лейблом, выпуск сингла и его ротация на новом радио. Музыкастинг. Твой трамплин в шоу-биз. Онлайн-отбор завершается. Отправь заявку на mus.newradio.ru. Реклама.
1: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+, предложение действует с 11 августа по 9 ноября, только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за три пиццы 25 сантиметров вкусов. Пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец ООО Додо Франчайзинг, ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
2: Два равных внедорожника Хавейл, два характера. Статус и уверенность на дороге Хавейл H9. Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник Хавейл H5 с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Хавейл Про и на сайте Хавейл.ру.
3: Вокруг света отмечает юбилей. Уже 165 лет мы всегда рядом в любой точке света. Где бы вы ни были, дома наедине с собой или в путешествии, покоряя вершины или находясь под землей, в компании друзей или за приготовлением вкусного ужина. Вокругсвета.ру. Доступно о мире, в котором мы живем. 18+.
4: Дети растут так быстро, что к концу этого ролика попросят называть их подростками. А мы попросим оставаться на связи. С тарифом МТС Junior ребенок сможет связаться с семьей даже при нуле, а с SOS-кнопкой позвать на помощь и поделиться геолокацией в любой момент. Включайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. Пользователь МТС Junior, МТС Junior Plus, семейной группе с ролью ребенок. Сервис с кнопкой всегда на связи со скидкой 100%. Лучший безопасный детский тариф. Согласно исследованию X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона, интернет, голосовая связь. Подробности на mts.ru.
5: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
6: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru. 12+.
7: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
8: В этом весь ты.
7: В этом весь ты.

Believer, Imagine Dragons на новом радио. Это, наверное, финальный, ну не наверное, это точно, это финальный импортный трек на ближайшие полтора часа. Потому что Роман Емельянов и Макс Астахов проведут хит-парад. А хит-парад состоит из актуальнейших новинок на русском языке. Такая вот история. В принципе, абсолютно классическая. Так, ладно, давай Драгонов-то дослушиваем сперва.

0: По данным Яндекс Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 5. Завтра в понедельник, 7 сентября, облачно, днем плюс 20. Ветер северный 2,7 метров в секунду.
1: Спонсор выпуска ООО «СЗ ДСК 2010».
2: Меня зовут Полина. Я живу в соцвете. Я знаю рецепт семейного счастья. С бабушкой мы готовим яблочный пирог. Дедушка рассказывает много историй. Кстати, они тоже живут в соцвете. Ведь рядом любимая дача. Поэтому у нас есть время, чтобы собираться вместе.
1: Эко-кварталы соцветия. Главный ингредиент семейного счастья.
3: Телефон 215-50-09. Группа строительной компании «АРС». ООО «Специализированный застройщик ДСК 2010». Проектная декларация на наш.ком.рф.
1: Реклама.
4: Кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Полная стоимость кредита от 6,768% до 7,396%. Изучите все условия кредита, включая информацию о возможных дополнительных расходах на сайте sberbank.ru в разделе «Семейная ипотека». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Возможность, которая случается один раз и в самый нужный момент.
6: Только сейчас семейная ипотека 3,5% в жилых кварталах Нововилова 3 клёна. Да-да, всего 3,5%.
5: 3 клёна. Дом, в котором начинается новая история семьи. Ключи уже в этом году.
6: Отдел продаж «Сиблидер» 215-20-40. Жилые кварталы «Три клёна», дом номер 1.
3: Застройщик ООО «Специализированный застройщик СБ Лидер». Проектная декларация наш.дом.рф. Подробнее на сайте «Сиблидер.ру».
7: Давно не ел сочное мясо? Пора зайти и попробовать обновленное меню в Good Food Pub'ах «Залечь на дно» в Брюгге и Гамбург. Тартар из оленины, томленое колено быка, брискет. Ждем по адресу: Авиаторов 50, Сурикова 12/6.
8: Время не остановишь. Кажется, только вчера мы анонсировали начало строительства жилого мини-района «Калина-долина». А уже этой осенью первые 3 дома этого современного комплекса на берегу реки Бугач будут сданы. 2-, 3- и 4-комнатные квартиры ждут своих новоселов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15.
3: Застройщик ООО «СЗ» компания «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.

0: своих людей. Заказывай в приложении Суши Сел.
1: Ибо Тюмина Екатерина Александровна, город Красноярск, ОГРНП 316-246-800-577-71.
2: Александр Петров снова зажигает огни легендарного Форда.
3: Погнали!
2: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Форд. Возвращение легенды. Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
4: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: Лето прошло, дорогие друзья. Я поздравляю снова в школу, снова на работу. Мы со Астаховым, меня зовут Роман Емельянов, вернулись для того, чтобы раз в неделю рассказывать вам о самых горячих песнях в эфире нового радио.
1: И это абсолютная правда. И, кстати, нет, я не плачу. Просто осень в глаз попала. Надеюсь, что теплая погода нас не скоро покинет, а грустные мысли так и вовсе не придут. Начинаем по классике с нашего 20-го места. Там уже, между прочим, 7 недель со своими мыслями базируется Тима Белорусских. За это лето он не сделал домашнее задание, потому что опубликовал ровно 5 постов и дропнул всего лишь один трек. Надеюсь, его осень будет намного продуктивнее.
0: Занят был человек. Может быть, он готовится к концерту. Кстати, вот концерту Канье Уэста. Ты готовишься, Макс?
1: Только если ментально и морально.
0: Вообще, это, конечно, одна из главных заманух этого лета. Да. Будет концерт, не будет концерт. Вот мы поспорили даже с коллегой на небольшую, но денежную сумму. Он уверен, что концерт отменит полюбасу. Угу. И мне кажется, что действительно к этому, возможно, идет. Но я так из принципа поспорил. Вообще, чего он приезжает, зачем он приезжает. Возможно, после неудачи в Венеции, ты знаешь, да, какая у него неудача?
1: Нет, кстати, я не слышал.
0: Ну, они там со своей этой прекрасной, не всегда одетой женщиной...
1: А, их не пустили.
0: Нет, их пустили. Они катались по каналам и занимались там всякими гадостями у всех на виду, которые даже люди успели не только увидеть, но и снять.
1: Вау.
0: И после этого Канье Уэсту пожизненно запретили въезд в Венецию.
1: Обалдеть.
0: Но есть же Северная Венеция,
1: правда?
0: Санкт-Петербург, понимаешь? Поэтому, я думаю, его туда и тянет. Тима Белорусских, мысли вслух.
2: 20-е место.

0: Кто как провел лето, елка, несмотря на свое зимнее название своего коллектива, свой зимний псевдоним, провела его в похудании, судя по всему, потому что на это обратили внимание, ну, буквально все пользователи. Хейтит ее невероятным образом. То есть, ну, вроде бы, казалось бы, девушка стройная, девушка красивая, но все считают, что исхудала с перебором и подозревают ее в применении вот всяких этих, вот я не помню сегодня, как они называются, но многие подкалывают, знаешь, чего-то для того, чтобы как бы приобрести какую-то вот дополнительную худобу. Хочется человека покормить, понимаешь, хейтерам. Правда, за нее многие вступаются, говорят, да нет, молодец. Кто же, в конце концов, знает? Может, она просто сидит на диете и спортом много занимается. И к тому же для артиста переделывать себя так или иначе, это норма, да? Вот посмотрите на Филиппа Киркорова, да? Где уж там... Помнишь, был фильм такой «Робокоп», когда там осталось от человека там один палец? Вот у Филиппа Бедросовича он весь уже сделан и переделан. То есть лучшая версия самого себя. Майкл Джексон уже просто, наверное, с небес смотрит, говорит, ну, парень, ну, уже даже, ну, как-то уже даже для меня это странно. И ничего, нормально. Ведь задача артиста — людей удивлять. В конце концов, на Филиппа Киркорова приходишь теперь не только, чтобы послушать его замечательные песни и
1: голос. Ну и на банки посмотреть, да?
0: Посмотреть вообще, что, как там это. А видел, что он выделывает этим пятой точкой? Шакира отдыхает просто. Елка, проще.
2: 19-е.

0: Так, ну пока Шакира отдыхает, наши артисты продолжают работать. 18 место, Филатов и Кэра. Среди счастливых людей, между прочим, 12 недель в нашем чарте. Вот они каждый год, есть у них такая традиция, они выступают на теплоходе. И летом они поделились, что хотели выступить не только на теплоходе, но еще где-нибудь в воздухе. У них несколько раз срывалась подобная инициатива выступить в каком-нибудь самолете, но ребята все еще грезят о таком выступлении. Причем летающее средство не принципиально.
1: Слушай, ну на теплоходе они выступили, причем при поддержке глобального нового радио.
0: Факты.
1: Ну что, мы их поддержим, чтобы они куда-нибудь улетели уже, я не знаю, в стратосферу куда-нибудь. Пусть запустится первый концерт в космосе. Вот понимаешь, вот этого еще не было. Кино уже сняли, а концерта не было.
0: Согласен. Поэтому в космосе и среди счастливых людей.
2: 18 место.

0: Эта неделя ознаменовалась не только наступлением календарной осени, но и, разумеется, 1 сентября, Днем Знаний. Все немножечко как-то так взгрустнули, вспомнили школу. Кто-то с радостью, ну, радость была связана с тем, что он больше туда никогда не попадет. Кто-то отвел своих чад, как я это, например, сделал. Конечно, смотришь на них и понимаешь, вот самое интересное, что с ними дальше будет. Ведь не все до 9, 10, 11 класса осознают, кем они хотят стать. Да? Это очень редкий. Вот, пример. Я, например, с детства знал, что я буду артистом, что я буду поступать в театральный. Но в большинстве своем случаев люди определяются гораздо позже. Вот наш следующий участник нашего хит-парада достаточно рано понял, кем он хочет стать. Первый трек, который я записал, назывался «Мечта». Мне было 12 лет, когда я его сделал. И, кстати, псевдоним «Лирик» взял уже тогда. Кстати, «Лирик» — это Кирилл открыл нам Америку в этом интервью. Кирилл. Вообще, я с ранних лет занимался музыкой, а в студию звукозаписи впервые попал в 6 лет. Именно тогда мне снесло крышу, и я понял, чем хочу заниматься всю жизнь. Вот так вот,
1: понимаешь? Надеюсь, да? Крыша вернулась на место.
0: Ну, знаешь, когда человек становится известным артистом, это первый знак того, что крыша, скорее всего, как раз наоборот, куда-нибудь улетит. Но вроде Кирилла чаша сия минула. Аутентичная, плюс 2 строки.
2: 17 место.

0: Да, вот только что недавно мы обсуждали, что осень, кому-то немножечко взгрустнулось, а я сегодня проходил мимо школы и рядом видел очень довольного продавца в цветочном магазине.
1: Да, да, вот у них как бы 1 сентября, Новый год, 8 марта. Это 3 дня, ради которых они работают и живут, спят всю дорогу. Они же как, они когда, мне кажется, когда проходит 1 сентября или 8 марта, они, да, впадают в спячку там и куда-то и сосут лапу.
0: А вот говорят еще, что талантливый человек талантлив во всем, однако вот следующая артистка нашего чарта, Мэри Ку, она разрушила этот миф раз и навсегда, чтобы нам, наверное, жилось проще. Говорит следующее: у меня есть один неочевидный талант. Как только я вижу что-то прикольное и достаю свою камеру, чтобы это снять или сфотографировать, получается полная фигня. То есть Маша у нас не фотограф.
1: Маша не фотограф. Ты знаешь, я бы на ее месте начал фотографировать, вот я об этом часто думаю, на пленочный фотоаппарат. Mm-hmm. Мне кажется, что нас всех испортила цифра. Из-за того, что мы видим сразу результат и хотим его улучшить, улучшить, улучшить, и в итоге вроде получается идеальный кадр, но на самом деле пропадает душа. А фотопленка, она, ты же никогда не знаешь, что там получилось до той поры, пока не проявил и не напечатал. И да, один кадр, может, из 36, но это вот происходит настоящее чудо. Надо Маше подарить пленочный фотоаппарат.
0: А я надеюсь, она послушает этот эфир и напомнит потом еще и вам об этом.
2: 16

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк.
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, который лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк.
2: Новая серия каждую пятницу. Реклама.
3: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
4: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
3: Новый сезон мелодрам.
5: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
3: Скажи счастью «да».
6: Ты выйдешь за меня замуж?
5: Да.
3: Новый сезон мелодрам. Завтра в 19.00 на «Домашнем». 16+.
7: Вы все еще ищете лучшую квартиру для семьи? А ведь не за горами 1 октября, а за ними угроза отмены льготной семейной ипотеки. Заходите на сайт Arbon, выбирайте квартиру, а мы быстро и бесплатно оформим вам ипотеку. Звоните 205 15 15. И не забудьте заглянуть на arbon.ru в раздел «Акции». АО «СЗ Арбан». Проектная декларация наш.дом.рф. Изучите все условия кредита на сайте ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Александр Петров снова зажигает огни легендарного Форда.
9: Погнали!
8: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Форд. Возвращение легенды. Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
10: К нам приезжают с большими целями. И ни в чем себе не отказывают. Продать авто выгодно и легко в автосалоне «Авторум». Возьмем ваш автомобиль на комиссионную продажу. Большой и теплый шоурум. Быстрая оценка по рыночной цене, пока вы пьете чай в уютной зоне ожидания. Большая клиентская база и опытные менеджеры. Найдем вам покупателя за считанные дни. Собственный автотехцентр. Все виды автокредитования. Для ваших больших целей. Автосалон «Авторум». Адрес Шахтеров 51. Звоните 2-509-35.

0: Высшая лига, новое радио. С вами Астахов, Емельянов и высказывание будущего тестя одного из участников нашего хит-парада.
1: Ну-ка.
0: Возможного будущего тестя. Может, да, а может, нет. Но он не просто будущий тесть, он еще и режиссер, достаточно известный. И оказывается, он собирается заняться продолжением своего кинохита «Прогулка», который вышел в 2003 году. Там сыграли Цыганов, Пегова и Баршак. Постановщик, режиссер Алексей Учитель, да, вы уже начинаете догадываться, о ком идет речь, сказал, что да, слухи о том, что главные роли в новом фильме могут получить его дочь Анна Пересильд и ее возлюбленный, не безосновательны. Впрочем, он также уточнил, что сам снимать эту картину не собирается. Фильм будет снимать его сын. Но вполне возможно, что мы увидим скоро в кино вот эту самую сладкую парочку.
1: Семейный подряд.
0: Семейный подряд, да. Ну, знаешь, после того, как Ваня собрал лужу, да, почему бы теперь уже как бы и в кино ему не удариться? Ваня Дмитриенко, как ртуть, везде успевает.
2: 15 место.

Либо я проглядел, либо не знаю, в чем была причина, но следующая новость ошарашила меня просто по голове неожиданно и только сегодня. У нас 14 место, там Севиль, Артик и Асти. Песня «Бриллиант», 3 недели в нашем чарте. А я и не знал, что у Севиль есть своя карточка артиста, между прочим. Потому что обычно мы знаем Артик и Асти, и вот Севиль, которая всегда говорит, что я верна.

0: Очень большое мне удовольствие доставляет, когда артисты радуются за коллег. Потому что шоу-бизнес — это такая себе сфера, где все друг друга, да, ну так, завидуют. Если вдруг кого-то что-то получается, так с фигой в кармане, говорят, ну я тебя поздравляю. А тут вот моя Мишель, солистка этой группы, высказалась, как она рада за Ваню Дмитриенко. Очень рада, говорит. Честно говоря, не ожидала такого масштаба. Очень переживала за него, и у самой тряслись поджилки. Чувствовала его волнение. Я рада, что все прошло наилучшим образом. Мы были за кулисами и на трибунах, когда народ собирался. И к нам подходили взрослые и дети. Они делились впечатлениями. И все были в восторге, в ожидании, кричали. В общем, мне кажется, Ваня этого заслуживает. Я за него очень-очень рада. Чувствую теплый трепет за него. Но знаешь, конечно, легко радоваться за удачный концерт, когда ты в нем принимаешь участие.
1: Факты.
0: Да, поэтому тут такое тоже, да. Вот если бы ее не позвали, она так обрадовалась. Ну, тогда бы мы поверили на все 100%. Нет, мы знаем эту девчонку. Она прекрасна, очень чиста и честна. Моя Мишель на малиновой луне. 13.

0: Реклама. Реклама. На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
1: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
2: Я вот прям

0: Вижу себя подружкой невесты.
1: Новый сезон мелодрам.
2: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
3: А ты уверена, что ты вообще его получишь?
1: Все изменится, когда прозвучат долгожданные слова.
4: Ты выйдешь за меня замуж?
1: Скажи счастью «да».
2: Да.
1: Новый сезон мелодрам. Завтра в 19.00 на Домашнем. 16+.
5: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфабанк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
1: Новое радио.
6: Ну что, это высшая лига, это наш хит-парад, здесь Макс Астахов, здесь Роман Емельянов, и мы практически на середине, 12 место, только говорили про Мишель, про мою, она тут как тут.
7: Про твою Мишель говорили.
6: И про вашу тоже. Вот, вместе с Бастой тусуется с треком «Если я буду танцевать». А, кстати, Баст недавно целых 3 дня подряд шумел в Лужниках. Вот я не был ни на одном его концерте, а контента в социальных сетях столько, как будто бы и я тоже там побывал. Сам молодым
7: артистом... Смысл платить за билет, когда можно...
6: Да. Все вырезки уже увидел, да. Самым молодым артистом... Артистом, который собрал Лужники, он не стал, потому что этот титул за Вань Дмитриенко, но за эти 3 дня он собрал целых 211 487 человек.
7: Слышал, Каня, а у тебя еще даже до сих пор все билеты не проданы.
1: 12-е.

0: тела.
1: Вот с кем я хочу посоветоваться, это с Мотом. Кстати, недавно у меня был такой шанс, он позвал меня на свой традиционный августовский концерт, но, к сожалению, я не смог, готовился к 1 сентября. Поздравляю, Матвей, тебя с успешным, как всегда, мероприятием. А почему я хочу с ним посоветоваться? Дело в том, что, мне кажется, он прекрасный папа, и я тут с удивлением узнал, что его 8-летний сын уже очень активно увлекается чтением. Чтением, причем настоящих бумажных книг. Он говорит, по утрам просыпаемся, а где наш ребенок? Где Соломон? А Соломон первым делом просыпается и что делает? Сидит с книжками, читает. Увлекается в основном детективами, насколько я понимаю, но уже запросил себе литературу о геополитике.
2: Жесть.
1: Ты понимаешь? Нет, на самом деле я хочу посоветоваться, потому что вот как сегодня детей, сегодня взрослого-то заставить читать книгу не очень легко. Как сказал один умный человек, тот, кто читает книги, всегда будет управлять теми, кто их не читает. Поэтому я хочу с ним посоветоваться, чтобы вот дома тоже ввести такую традицию, чтобы все сидели, такой, знаешь, книжный час. Баиндия, чо, мод, шаде.
3: 11 место.

0: Десятая золотая строчка, ровная середина, группа «Добро». Здесь у нас с треком «Море, привет». И вот пока Филатов и КРС только мечтают оторваться от земли для выступления, группа «Добро» уже на шаг впереди. Потому что они не просто на сцене выступают, они вот в Питере недавно на крыше выступали. И как бы вроде ничего особенного, потому что на крыше-то не выступал. А они говорят, что на крыше как минимум особенное настроение, но под дождем это что-то новое.
1: А, кстати, по поводу летать, я вспомнил группу «Европа». Помнишь, у них были специальные тросы летающие. Они были вот единственными такими музыкантами, которые во время концерта могли там подпрыгнуть и полететь аж там над залом. Почему вот всем им, кто мечтает в полет отправиться, не взять на вооружение уже старинную технологию?
0: А почему, собственно, и нет?
2: Десятое.

0: По данным Яндекс Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 5. Завтра в понедельник, 7 сентября, облачно, днем плюс 20. Ветер северный 2,7 метров в секунду.
1: Реклама. Вы семья с двумя детьми? Тогда вы точно знаете, как важно, чтобы у каждого из них было свое пространство. Наш вариант для вас. Четырехкомнатная, 69 квадратов. На сдаче. Три отдельные спальни и уютная еврогостиная. Мини-район Калина Долина от Арбан. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ» компания Арбан. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.
2: А тебе нравятся корейцы, японцы или китайцы?
3: Ты в своем уме?
4: И она уйдет, так и не узнав, что ты имел в виду автомобиль.
5: Илан Авто. Привезем автомобиль из Японии, Китая и Южной Кореи в кратчайшие сроки. Нет скрытых комиссий и низкие цены за качество. Илан Авто. Автомобили в наличии и под заказ. 200-2080.
6: О, Илан Авто. Город Красноярск, улица Красной Армии, дом 20А. ОГРН 119-246-803-1832.
7: Лесной мини-район Витапарк. Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича. Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор есть. Подземный паркинг в наличии. А еще прямо во дворе Арбан строит настоящий муниципальный детский сад. Лесной мини-район Витапарк. Настоящая жизнь в настоящем лесу. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Высшая лига, новое радио, Астахов, Емельянов и прекрасная девица. «Я влюбляюсь не столько в людей, — говорит она, — сколько в моменты, в чью-то улыбку в метро, то, как кто-то помогает бабуле донести сумку, случайную фразу, которая вдруг попадает прямо в сердце. Недавно ехала в такси, водитель всю дорогу рассказывал про свою собаку. И вот эта его простая, без пафоса любовь к живому существу меня здорово зацепила. Наверное, это и есть та самая наивная влюбленность, о которой я пела, когда ты дорожишь чужой искренностью, даже если видишь человека первый и в последний раз. Вот мне кажется, это хорошее качество художника — подмечать вот в простых бытовых вещах такие истории, и, наверное, из них рождаются потом такие замечательные песни.
1: Я влюбляюсь не в человека, а в какие-то моменты. И где-то один дал, вот такой, так. Что-то, возможно, не так здесь пошло.
0: Мари Краймбрери, «Давай не ждать».
2: 9-е место.

0: Мы идем дальше. У нас 8 место. Группа «Градусы». И по запросу в социальных сетях про эту группу мне сеть подкидывала следующее. Синоптики раскрыли, какие градусы ждут россиян в этом сезоне. Нас ожидают погодные качели. Я надеюсь, что творчество этой группы не станет качелями. Они будут вовремя и планомерно выпускать свои хиты. Как, например, на ресницах, которые мы услышим прямо сейчас.
1: Ты сказал качели. Я подумал, вот в плохую погоду качели. Это я имею в виду вот такая, знаешь, большая бутылка такая, которая качели называется. Очень даже кстати будет.
2: Восьмое место.

0: Реклама. Всего 30 секунд. Один бренд, один ролик.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
0: 9 вечера в Красноярске.

0: Высшая лига нового радио. Очень много сегодня с Максом обсуждаем стадионные концерты. Ну, что делать? Один за другим они прошли. И вот следующий артист тоже вроде как бы задумывается, но в Лужники не очень хочет. Представляешь? Не хочет собирать Лужники. Это Акмаль так. Говорит, хочу ли я собирать Лужники? Наверное, все-таки нет. Больше я склоняюсь к Кремлевскому дворцу. Ну, во-первых, это такая статная, не побоюсь этого слова, площадка. Наверное, он имел в виду статусная. Во-вторых, с детства есть какой-то незакрытый гештальт. Очень хочется собрать вот эту площадку, поделился Акмаль. А я, знаешь, вот честно говоря, не очень понимаю, нафига вообще вот эти вот стадионные концерты и моду на них. Ну, вот артист, вот там блоха где-то на горизонте прыгает. Изображение на экране отстает на несколько миллисекунд, а ты звук нормальный на стадионе сделать не можешь априори. Эта площадка не для концерта.
1: Как же
0: не
1: эго?
0: Не для музыки. Эго артиста я понимаю. И организатор, который бабки хочет собрать. А зачем люди идут на этот концерт? Вот я был, например, на концертах Стинга на трех стадионах. Ну, я не понял ничего, хотя обожаю его музыку. А потом попал на фестивале в маленьком зале на 200 человек. Если бы этих артистов еще нельзя было бы, вот Канье Уэст, если приедет, его, ну, понятное дело, ты нигде его не посмотришь в камерной какой-то обстановке.
1: Ну, да.
0: Но все артисты, которые у нас выступают на стадионах, собирают стадионы, их можно прийти на маленькую площадку, посмотреть. У них по несколько концертов в месяц по стране проходит. Зачем люди идут в толпе, чтобы стоять туда, в толпе, чтобы выходить обратно, значит, кашлять, чихать друг на друга, звук не слышать, артиста не видеть? Я этого понять не могу. Поэтому, ну, кстати, Кремль тоже не самая простая площадка, но пожелаем Акмалю его собрать. Любовное.
2: Седьмое место.
3: Под мои объятия нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: За любовной у нас следом двигается Феникс от Беарвульф. Я, кстати, недавно сходил не на стадион, не концерт, а вот на мероприятие, которое называется ВК «Звездный маркет». Там фишка в том, что артисты отдают свои вещи из своего гардероба, люди покупают, а все деньги на благотворительность. Мне понравилась эта история. Я думаю, блин, ничего себе, там столько артистов, сейчас я что-нибудь цепану.
1: И что там, какие цены?
0: Вот, полторы тысячи.
1: Рублей?
0: Да.
1: За что?
0: За какую-нибудь футболку или джинсы.
1: Там трусы там Киркорова, за сколько можно взять?
0: А вот я пришел во второй день, мне кажется, трусы Киркорова
1: первый,
0: да. Мне понравилась история, которая была связана с Беарвульф. Ее какие-то вещи я не нашел, я нашел только ее мерч.
1: Так.
0: Артистка так воспользовалась, напомнила про свои концерты.
1: Хитропопая какая.
0: Правда, не помню, это были будущие концерты или прошлые, чтобы вот не соврать, но вот такой момент мне запомнился. Слушаем, Феникс.
2: Шестое место.

0: Это высшая лига, новое радио. Астахов, Емельянов и Айова, который уже много лет в счастливом браке, живет с музыкантом, с которым, собственно говоря, и работает. И все задают вопросом, как вот так вот удается им вот столько... Ведь почти все, кто так вот сходится, творческие пары,
1: расходятся.
0: Рано или поздно, да, что-то между ними. Оказалось, свободные отношения.
1: Вау.
0: Ну, я не знаю, ты понимаешь, каждый под этим подразумевает что-то свое.
1: Ага.
0: Он уходит, приходит, когда хочет, говорит она, я даю ему свободу. Наверное, я и сама этого хочу. Поэтому, когда ты создаешь это расстояние, держишь некую дистанцию и говоришь, давай договоримся, только не дотрагиваясь, просто словами и дадим друг другу эту свободу. Так мы и договорились, так сейчас и живем, поделилась она. Но ты понимаешь, на самом деле, это же нормальная психология, да? Чем меньше женщин мы больше, тем больше меньше она на нас, ага. Да? Чем больше ты прилипаешь к человеку, тем скорее ты добьешься обратного результата. И наоборот. В принципе, в моменте, когда человек чувствует себя не на поводке, ему меньше всего хочется убежать. Это реально работает. И поэтому, ну, давай ребятам скажем браво. Правда, может, они врут.
1: Мне хорошо, что вы вначале сказали, что это про пару, потому что я думал, что это кот. Он приходит.
0: И уходит.
1: Когда захочет, да.
0: Айова, мы.
2: Пятое место.

0: А на четвертое, почетное место. Там сразу дуэт под названием «Лето», но оно, к сожалению, у нас прошло, но остается в нашем хит-параде. Джонни и Федук. По новостям у них следующее. Вот в первый день моего отпуска, это было 10 августа, я гнал в аэропорт. Джонни, между прочим, тоже ехал в аэропорт. Правда, мы в разных направлениях. Он отправился в Анапу. А все потому, что в социальных сетях молодожены пригласили на свадьбу Джонни. А он взял и приехал. Там я смотрел этот ролик, муж, когда увидел Джонни, который заходит под песню «Комета».
1: На халяву?
0: На халяву, в том-то и дело.
1: Молодец какой, а.
0: Муж встал на колени, потом бросился.
1: Перед Джонни, да, и сделал ему предложение. Как бы сказал, чувак, да, классно, что ты приехал, да.
0: Ну, мне кажется, все так и было, но на колени он точно встал от неожиданности. А оказывается, что песня «Комета» стала вот какой-то значимой в их жизни, в истории знакомства.
1: Бывает такое.
2: Четвертое место.

0: Вот про Джонни, про бесплатный концерт ты рассказал, и мне навеяло эту другую историю. Тут наткнулся на новость месячной давности и подумал, знаешь, какая же беда у нас с журналистами. Вот мастерство заголовка, зацени, Макс. Gayazov's Brothers и Газан бесплатно выступят в Красноярске на День Металлурга. Ну, вот речь же идет не о том, что концерт был бесплатный, что они гонорары не получили. Новость явно о том, что концерт был бесплатным для зрителя.
1: А-а-а.
0: Понимаешь? Но этот заголовок нас не просто запутывает, он нас обманывает. Понимаешь? День Металлурга. Это же для артистов второй Новый год в жизни их, понимаешь? Это можно успеть объехать несколько объектов, понимаешь? Короче, ужас. И у нас такое преобладает. Вот почему всегда все говорили, вот будет интернет, все будут знать правду, мы все будем знать. Невозможно. Запудривают мозги иногда специально, а иногда вот так вот просто по своей тупости и неграмотности. Ладно, для вас это сейчас абсолютно бесплатно. Gayazov's Brothers на новом радио.
1: И не только в День Металлурга.
2: Треть.

0: выходные новое радио превращается в выходное.
1: Салют, я Макс Астахов. Твои выходные больше не будут прежними. Музыка, шутки, гости — все теперь

0: Я работаю, а ты отдыхаешь.
1: Реклама. Вы все еще ищете лучшую квартиру для семьи? А ведь не за горами 1 октября, а за ними угроза отмены льготной семейной ипотеки. Заходите на сайт Arbon, выбирайте квартиру, а мы быстро и бесплатно оформим вам ипотеку. Звоните 205 15 15. И не забудьте заглянуть на arbon.ru в раздел «Акции». АО «СЗ Арбан». Проектная декларация наш.дом.рф. Изучите все условия кредита на сайте ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Это

0: сентября.
1: Акция действует 13 сентября только по бонусной карте. Подробности уточняйте у продавцов-консультантов.
2: Просторные квартиры для счастливой семьи в лесном мини-районе «Вита-парк». 18 видов трех- и четырехкомнатных квартир от 64 до 120 квадратов. С мастер-спальнями, эркерами, французскими окнами, ваннами с окном, гардеробными и лондри. И все это в собственном настоящем лесу. Звоните 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ ГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Это новое радио.
4: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: Это высшая лига, это Макс Астахов, Роман Емельянов, и мы на самой верхушке. У нас второе место, Зиверт и ее газ. Кстати, на днях на телеке показывали видеоверсию где-то в ретро. Это первый стадионный концерт Зиверт. С его обновленной программой она вот осенью 3 октября будет выступать. И недавно задавали журналисты ей различные вопросы, как это было. И Зиверт рассказала, что режиссировала эту историю она сама. Замысел вынашивала еще с первого большого сольника. Вообще хотелось ей окунуть слушать в мир своего кино без посредников. А не каждый это умеет.
1: Умничка. Растет и развивается. Вообще такое ощущение, что она недавно появилась на сцене, а мы уже обсуждаем какие-то ее первые соли. Как будто это было 100 лет назад. А ведь это уже и было 100 лет назад.
2: Второе место.
3: Все мы изначально чайники.

0: вот мы с вами добрались до первой позиции, как будто мы Камасутру с вами читаем. И кто же у нас в этой, на этой первой позиции? Знаете, друзья, на самом деле, вот сегодня у нас сентябрь, да, за окном, а мы уже думаем о очередной премии «Новое радио Awards», до которой осталось еще много. Много еще осталось, больше полугода. Но мы уже начали работать над какими-то номерами, над какими-то спешлами. Мы уже выбрали, да, туда же, дорогие друзья. Уверен, скоро мы ее уже проанонсируем. И мы даже знаем, кто будет завершать специальным сетом эту нашу программу.
1: Мне нравится, что вы все знаете, я еще ничего не знаю.
0: Ну, понятно. И вот это будет кто-то из тех людей, которые сейчас запоют. Вау. На первом месте, да, повешу интригу. Это будет либо Сергей Лазарев, либо Полина Гагарина.
1: Круто.
0: О, да, они, кстати, тоже не знают. «Хэппи-энд» называется песня.
2: Первое.

нужен повод для хорошего настроения. С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито. Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.

0: Банк. 20 лет делаем сложное простым.
1: Автомобили от ООО «ТАВТО», УГРН 123-770-053-35-86, Москва. Приложение «ООО Т-Банк» 0+.
2: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозные события осени.
3: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
2: Новый сезон мелодрам.
4: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но
5: ты уверена, что ты вообще его получишь?
6: Сейчас главное верить и ждать.
2: Скажи счастью «Да».
7: Ты выйдешь за меня замуж?
4: Да.
2: Новый сезон мелодрам. Завтра в 19.00 на «Домашнем». 16+.
8: Вы владелец бизнеса.
9: А значит, работаете за...
10: Троих.
11: Четверых.
12: Пятерых не хотите?
8: Находите сотрудника.

На Авито работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто. На Авито работе. 12+.

Дима Билан раздал нежности на новом радио. Через год обещает раздать страсти в Лужниках на сольном концерте. В ближайшее же время по планам раздача своей любви жителям Калининграда и Великого Новгорода. Вот такой вот масштабный парень, красавчик. Я же локальным событиям радуюсь. До сего момента за плейлист на новом отвечал Данил Михайлов. А дальше выходной. Ушел и скатертью. Отличного вечера.

0: Реклама.
1: Вы семья с двумя детьми? Тогда вы точно знаете, как важно, чтобы у каждого из них было свое пространство. Наш вариант для вас. Четырехкомнатная, 69 квадратов. На сдаче. Три отдельные спальни и уютная еврогостиная. Мини-район Калина Долина от Арбан. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ» компания Арбан. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.

0: Заказывай в приложении Суши Сел.
1: Ипатьевна Екатерина Александровна, город Красноярск, ОГРН 316-246-800-577-71.

будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

0: Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй. Летай, но только просто будь собой.
1: На часах.

0: У каждого есть тот самый трек, который расскажет о тебе больше, чем ты сам.
1: Калинин, Рай Траун, Эви и Никита Никитин – главные подозреваемые. Кто блефует? Кто спалился? И главный вопрос – чей трек?
0: Новая музыкальная игра нового радио.
1: Смотри, подозревай и вычисляй вместе с нами на YouTube, ВК-видео и Рутюб нового радио.
2: Реклама.

0: без тебя.
1: Реклама.
2: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. 3 пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12 плюс предложение действует с 11 августа по 9 ноября, только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за 3 пиццы 25 сантиметров вкусов. Пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец ООО Додо Франчайзинг, ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
3: Вы владелец бизнеса.
4: А значит, работаете за...
5: Троих.
6: Четверых.
7: Пятерых не хотите?
3: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
8: Не думая о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
9: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
10: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новые или с пробегом – это к Авито Авто.
11: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
12: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
13: В этом весь ты.
12: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
9: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%.

0: Реклама. Всего 30 секунд. Один бренд, один ролик.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
0: Новое радио.

понять, что я ненавижу. Я думал, что ненависть просто слова.

Большая музыка начинается с одного трека, с одного решения – заявить о себе. Новое радио и Zion Music продолжают прием заявок на 9-й сезон конкурса новой музыки и исполнителей «Музыкастинг». Победитель получает запись и релиз сингла, ротацию в эфире нового радио, выступление на крупнейших фестивалях и многое другое. Это реальный шанс попасть в высшую лигу. Загружай свой трек на muz.newradio.ru. Пора звучать по-новому. Эксклюзивный партнер конкурса ВК-Видео.

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк.
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, который лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк.
2: Новая серия каждую пятницу.

Транслировать успешность, но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность, кем ты в ней останешься и

0: Нове радіо.
1: Я так привыкла жить одним.

0: один рекламный ролик.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
0: 2 ночи в Красноярске.

0: Выйдешь за меня замуж?
1: Скажи счастью «да».
2: Да.
1: Новый сезон мелодрам. Завтра в 19.00 на Домашнем. 16+.
3: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
4: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это Авито Авто.
5: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
6: Не думая о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
3: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
5: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на авито.ру. 12+.
1: Новое радио.

был твоей худшей ошибкой. Ты была моей лучшей попыткой. Засыпать без тебя это пытка. Почему? Вопрос на засыпку. Я снова пишу тебе, что болит моя душа. И как уместить эти большие чувства в маленькой буквы.

0: Реклама. Реклама.
1: Вы владелец бизнеса.
2: А значит, работаете за...
3: Троих.
4: Четверых.
5: Пятерых не хотите?
1: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
6: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
7: А вы не по адресу. Вам на Авито-авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новое или с пробегом – это Авито-авто.
8: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
9: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
10: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
9: Новый сезон мелодрам.
11: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
12: А ты уверена, что ты вообще его получишь?
13: Сейчас главное верить и ждать.
9: Скажи счастью «да».
14: Ты выйдешь за меня замуж?
11: Да.
9: Новый сезон мелодрам. Завтра в 19:00 на «Домашнем». 16+.
1: Нужен повод для хорошего настроения? С «Лавитой» на Авито это просто. Заходите на «Лавиту» и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. «Лавита» на Авито.
8: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на авито.ру. 12+.
15: Не бойся заговорить, сейчас лучшее время. Между нами тает бит, он стекает по телу.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: Ой, я в эфире.
1: Кирилл, ты профессиональный человек.
0: Да, поэтому я включил микрофон.
2: К сожалению, это не лечится.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Здравствуйте.
2: Один плюс один.
3: О, боже, нет!
2: Утро на грани. С 7 утра по будням. Утреннее шоу «Один плюс один».

Jaguar F8 – для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 774 000 рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.

Город как будто сломался, и я вместе с ним в тишине. Сколько шансов у любви осталось, если все шансы остались в вине?

0: Дин, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
1: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же и на этом. Давай закроем.

0: Фрэш-ток.
1: Каждую пятницу в 12. Новая ИВК-музыка выжимают самый сок.
0: Фрэш-ток.
1: Супер-новинки, чарты ВК-музыки, новости и комментарии артистов, анонсы концертов, эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК-музыки Сергей Мудрик.
0: Не пропусти «Фрэш-ток».
1: «Фрэш-ток». Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11.00. На новом радио.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: выходные новое радио превращается в выходное.
1: Салют, я Макс Астахов. Твои выходные больше не будут прежними. Музыка, шутки, гости, все тебе.